0: очень сложно.
1: На русском радио Артём Сорокин.
2: А я слушал эту песню о студио и вспомнил новость, которую давеча читал, как в Москве летучие мыши расплодились из-за теплой погоды и летают, летают, улетают. А все дело в том, что мягкая осень позволяет молодняку сейчас накопить жировые запасы, повышает выживаемость, поэтому стали появляться все чаще сообщения о рукокрылых, которые лезут в квартиры в поисках удобных убежищ. И причем, мне кажется, это не только по осени. Помню, еще весной читал, как летучая мышь залетела в квартиру к пенсионерке на улице Маршала Бирюзова в Москве. То есть вот здесь недалеко, кстати, совершенно недалеко от русского радио, улица Маршала Бирюзова. Женщина сильно испугалась незваного гостя, вызвала спасателей. Пока службы ехали на место, летучая мышь спряталась от хозяйки. Найти ее самостоятельно не удалось. Спустя полчаса животное обнаружили в рукаве пальто, куда оно забилось от испуга. Спасатели забрали летучую мышь в центр реабилитации и дали ей имя Биря в честь названия улицы, где ее нашли. Ну, все логично. Маршала Бирюзова, имя Биря. Это все, мне кажется, друзья, о хорошей погоде, которая еще стоит. И, дай бог, дальше нас вторая половина сентября будет радовать точно так же. Вашему региону тоже желаю хорошей, теплой погоды.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Заходя в лифт, я боялся, что когда двери откроются, окажусь где-нибудь в другом измерении или в другом мире. Сейчас по дороге на работу многие мечтают об этом. Оказаться где-нибудь в другом измерении или в другом мире. 3:21 в столице. Ну что, у нас-то ночь глубокая, а кое-где уже и утро. Кто-то проснулся, сел за руль, едет по делам, едет на работу. Не буду сильно много говорить. Напомню лишь, друзья, что уже четверг, завтра пятница. Скоро будет полегче, гораздо полегче. И вот все-таки возвращаясь к теме мечты, пусть на этой неделе лично вы, дорогой слушатель Русского радио, станете хотя бы на один маленький шажок ближе к вашей мечте, пусть даже на самый маленький шажок. Тут главное бы понять вообще, есть ли у тебя мечта. Потому что когда вот вроде в детстве, да, мечта, она как бы была вроде какая-то, а потом взрослым стал, уже как-то вроде и не до мечты особенно не размышляешь, просто работаешь и все, особенно нет мечты, правда? Или есть все-таки? Давайте об этом подумаем прямо сейчас. Вот, например, завтра день рождения у Романа Пашкова из группы «Градусы». Послушаем прямо сейчас.

0: уж в современном темпе жизни мотор, то есть сердце, всем нам надо поберечь. Тут Сергей Лазарев абсолютно прав. Кстати, в недавнем интервью Сергей подчеркнул, что здоровье – это всегда история про баланс, а не про жесткий контроль, самобичевание и насилие над собой. Он рассказал, что много лет практикует осознанный подход к здоровью. Сергей Лазарев сочетает регулярную ходьбу и прогулки, дыхательные упражнения. Внимание! Миофасциальный релиз. Это такая техника, которая помогает снять мышечные зажимы. Я думал, это про какой-то музыкальный релиз миофасциальный. Я выпустил новый миофасциальный релиз. Нет, это просто техника, помогающая снять мышечные спазмы. А также он сочетает, Сергей, биомеханику, бег по асфальту и участие в трейл-раннингах, то есть бег по пересеченной местности, но без фанатизма. А также Сергей Лазарев отметил, что старается прививать здоровый образ жизни своим детям, сыну Никите, дочке Ане. Он считает, что дети копируют поведение родителей, поэтому важно подавать им пример. Будем здоровы, и, конечно же, в наших физических активностях поможет Русское радио.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Хит на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, когда не выспался, сложно вообще влюбиться, сложно быть в хорошем настроении, сложно воспринимать мир таким, какой он есть, сложно мыслить позитивно. Хотя, с другой стороны, вот когда я не высыпаюсь, иногда бывает, что видишь какие-то ошибки там, где ты не видел их, будучи выспавшимся. Очень мозг начинает странно работать. Вот, например, открываешь какую-нибудь экселевскую таблицу, которую ты сам составлял, и если ты не выспался, ты на нее смотришь и думаешь, да что ж такое-то, а? Я ее составлял, будучи выспавшимся. А тут я открываю эту таблицу не выспавшимся, и я вижу ошибки. Ну, то есть, все-таки в невыспавшемся состоянии тоже есть некоторый необычный элемент восприятия этого мира. На календаре, между тем, четверг. Ну, что сказать, если вы четвертый день не высыпаетесь, значит, сегодня четверг. Друзья, ну, немножко осталось уже. Уже чуть-чуть доползем, дойдем, и все будет хорошо. Завтра пятница, выходные. Кстати, четверг обычно считается тем днем, когда можно и нужно уже продумывать планы на выходные. Ну, потому что в пятницу уже вроде как поздновато, а сегодня самое то. 4.06 в столице, Русское радио. Я приветствую вас в новом часе. У нас большое раздолье будет всего музыкально. Дмитрий Колдун, например, с новой песней. Ну, а начнем, продолжим с Александры Воробьевой. Всем большущий привет.
2: Опять

Мне ничего не нужно, только плащ. Да уж, середина сентября, 17 число. Плащ, то скоро понадобится, как и обувь. Я тут вчера пошел, значит, в магазин, думаю, ну, пора бы присмотреть новые кроссовки на осень. Такие, чтобы и по лужам можно было, и чтобы дождь им был не помеха. Слушайте, ну, перемерил пар 10-15. Вообще ничего не нравится. Вообще ничего не подошло, какие-то кроссовки все деревянные пошли. Раньше были лучше, мне кажется. И вот парадокс. Смотришь на обувь, на кроссовки, выглядит, ну, просто супер. Начинаешь мерить, как будто из дерева. Так что да, я желаю всем по осени сейчас найти какие-нибудь интересные вещи, чтобы они визуально вам нравились, и чтобы, когда меряешь, прям было классно. И вот, не знаю, как вы, я тут все-таки сторонник хождения по классическим магазинам, потому что, ну, если бы я решил эти 10-12 пар, скажем так, померить в маркетплейсе, это пришлось бы мне долго-долго ждать, долго занимать эту примерочную, а тут зашел, померил и вышел. Но, с другой стороны, маркетплейс — это все-таки какие-то более уникальные товары, в отличие от классических магазинов. Да уж, в такое время живем, приходится выбирать, что делать. Ну а по части музыки, выбор у нас тоже впереди тот еще. Например, новая песня Дмитрия Колдуна на подходе на русском где-то минут через 10. А чуть ранее Митя Фомин, Зиверт, Стас Пьеха, Григорий Лепс прямо сейчас.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Позвони мне, позвони. Да уж, попробуй позвони сейчас кому-нибудь в 4:46 по Москве. Анекдот вспомнился по этому поводу. Значит, звонок в 4 часа ночи. Алло! А Катюшу можно? Да не вопрос. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ну, а если серьезно, не знаю, как у вас, друзья, а у меня, знаете, какой-то кризис со звонками. Очень сложно кому-то дозвониться в 2026 году. Нужно сделать 250 таких вот реверансов, написать сначала, можно ли тебе позвонить, дождаться. Вот, ну, как же все раньше было проще. Я взял, позвонил, и все, взяли трубку, и вы поговорили. Сейчас как-то все сильно усложнилось, все куда-то попрятались. Не знаю, с одной стороны, это хорошо, но есть определенные границы, и настолько мир перенасытился сейчас информацией, что если с каждым общаться, можно совсем чокнуться. Ну, а с другой стороны, как-то все сильно усложнилось, если вот с другой стороны посмотреть на эту тему. Мне бы хотелось простоты. В общем, если кто знает мой номер телефона, звоните, поболтаем.
1: Артём Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, все-таки каждая женщина неотразима. Правда, сложно с утра привести себя в порядок и стать абсолютно неотразимой. Ну, точнее так, можно, но времени нужно на это много, обычно говорят женщины. И вообще, по утрам люди делятся на два типа. Первые все успевают. И на завтрак блины приготовить, и зарядку сделать. Вторые говорят так: не понимаем, когда люди успевают готовить себе на завтрак блины и сырники, если все силы уходят на то, чтобы встать с кровати и просто не окочуриться. Ну, я такое подобрал очень, очень мягкое слово под словом «окочуриться». А всем, кто проснулся, едет на работу, хорошего четверга. Сегодня 17 сентября, завтра пятница. Я надеюсь, погода нас не подведет на этих выходных. Всем желаю бархатного сентября. Ну и, в общем, приятных выходных, что-нибудь запланировать такое интересное. Конечно же, везде включайте «Русское радио». Меня зовут Артем Сорокин. Я вам желаю хорошего дня. Начнем мы этот час, точнее его продолжим, с какой-нибудь такой мягкой, нежной, настраивающей мелодией.

5:20 в столице, смотрю за окно, ну темно у нас еще, действительно московская ночь, хотя помните, пару месяцев назад уже светло было в это время. Вот это, по-моему, один из главных минусов осени и зимы, сокращение светового дня. Проснулся, темно, на работу едешь, темно, весь рабочий день пока светло, ты на работе, возвращаешься домой, темно, ночью темно. Короче говоря, больше света, вот чего не хватает по осени и зиме, а значит больше гулять, друзья, больше шуршать листьями, вдыхать свежий осенний воздух, выбраться в парк с термосом, ну, может быть, и не только с термосом, а какие-то напитки покрепче, слова покороче, а может быть, и с мангальчиком, а может быть, и с пледом, и с хорошей компанией, ну, и, естественно, музыка русского радио из машины, это просто идеальная осень, а фотосессии какие замечательные у нас впереди с вами осенние. Так, слушать будем градусы впереди, Юлиана Караулова также, и не только.

0: Кто хотел отпустить сегодня натянутый канат, друзья? Пока что не отпускайте, поддержите еще. Завтра пятница, будет полегче, а то чего отпускать натянутый канат раньше времени? Кстати, сегодня такой неофициальный праздник, когда натянутый канат запросто можно отпустить, даже если ты не хочешь его отпускать. Как вы думаете, почему? Сегодня, оказывается, день щекотки. Если вот сейчас кто-то едет за рулем, ну, например, муж и жена. Жена, не вздумайте мужа щекотать, пока он за рулем. Все-таки дорога дело такое, а вот как приедете, тогда уже и можно. Вот, например, моей второй половинке не нравится, когда я щекочу. Она говорит, мол, Артем, ты пытаешься меня щекотать, а получается, что как будто мне немного даже больно под мышками. Ну, потому что, говорит, у тебя пальцы длинные, твердые. Ты пытаешься щекотать, а не очень получается. Я говорю, ну ладно, не буду. Кстати, интересный факт вот по поводу щекотки. Я прочитал, в средневековье практиковалась пытка козьим языком. Ноги человека поливали подсоленной водой, после чего впускали козла, который своим шершавым, как наждак, языком одновременно щекотал и причинял испытуемому невыносимую боль. Ну и вот тут сейчас вот смотрю картинку, как козел лижет ноги человека. Странная история, я не знаю, зачем я вам рассказал об этом в 5.41. По Москве, ну, будем знать.
1: На этой неделе номер 3. На малиновой луне, на обратной стороне. Номер 2.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Номер 1.
3: Привет, моя меланхолия.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
7: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну, кстати, если в вашем городе сейчас идет дождь, начну я с четверостишья. Доброго, хорошего, ну и несколько, может быть, даже наивного. Хоть с утра сегодня дождик, но не будем мы грустить. Утро в дождик тоже может добрым и хорошим быть. Или еще так. А жизнь идет, а жизнь не ждет. Где-то жара, а где-то льет. Но, несмотря на катаклизмы, любите все моменты жизни. Это точно, ну, поводов-то для грусти в этом мире не счесть, но все-таки надежда на лучшее. Правда, друзья, на хорошие новости. Мы же с вами на русском радио, все будет хорошо. Мы точно ждем хороших новостей, ждем приятных изменений. Ну а музыкальным фоном этих изменений, конечно, будет русское радио. От меня, Артема Сорокина, всем привет. Сегодня четверг, 17 сентября, 6:05 в столице. Я желаю вам, пусть сегодняшний день будет хорошим хоть в чем-нибудь. Ну хоть одна какая-то хорошая новость-то должна свалиться или нет. Винтаж чуть позже, слава прямо сейчас.

дороги сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.

30 лет лучшей музыки страны теперь на виниле. Только для подписчиков «Русского радио» в «Макс». Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на «Русское радио» в «Макс», нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из 5 пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио» в «Макс». Присоединяйтесь. 12+.

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такое.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Еду на машине, ничего не нарушаю, скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Любви к мужу, к жене, к парню, к девушке, к детям, внукам, коту Ваське, который так предательски свернулся в теплом клубочке, пока ты вынужден выходить и уезжать куда-то на работу. Вот с утра, правда, завидуешь, правда? Это ведь все про любовь. Про любовь в разных проявлениях. У нас впереди одна из лучших новинок про любовь в прошедшее время. Александр Шоуа навсегда с тобой, а прямо сейчас свежий воздух, ну, правда, не очень свежий, CO2.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?

0: на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Компликация актив 2026 года выпуска.
6: При поддержке Русского радио.
7: Ты пришел спасти нас.
8: Есть у меня одна идейка.
6: Найди себя внутри своей сказки.
8: Вы будете как черная вдова.
9: Кто?
8: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь. Будешь раз сам Маша.
6: Как Иван в сказку попал.
10: Какой я ему паук, я же герой.
6: В кино с 17 сентября.
11: 6+. Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: «Малиновая луна». Замечательный образ Татьяны Ткачук, группа «Моя Мишель». Малиновый цвет – это страсть, любовь, нежность, романтика. Часто этот цвет связывают с глубокими чувствами и эмоциональной выразительностью. Исторически малиновый цвет ассоциировался с дорогими красителями и парадной одеждой, что делало его маркером высокого положения в обществе. Ну, я еще малиновые пиджаки не могу забыть. Как дитя 90-х. Сорокин — это я. В данный момент сижу в синих джинсах, в синей рубашке, в темно-малиновой футболке, кстати говоря. Возвращаясь к малиновому цвету, уступаю место нашим перчикам. Они у нас разные сегодня в цветах. Все разные и настолько разные, что вы это почувствуете в утреннем шоу «Русские перцы» уже через 15 минут. Разные, яркие, интересные, сочные, смешные. В общем, все как обычно. Вам желаю хорошего дня, хорошего четверга. Услышимся на выходных вечером. Ну и уступаю место перцам.
1: Артем Сорокин.
2: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России продолжают дешеветь сезонные овощи. Об этом говорится в еженедельном отчете Росстата по инфляции. За 7 дней цены на капусту, картофель, лук, морковь и свеклу снизились на 2-3%. При этом по сравнению с началом года овощи подорожали, морковь, свекла и лук на 20%, а картофель по сравнению с прошлой осенью прибавил в цене почти 40%. Росстат объяснил это сокращением посевных площадей и ростом издержек аграриев, прежде всего на топливо. Министерство транспорта представило новый дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей. Он позволит выделить специальные зоны для стоянки машин, принадлежащих семьям с тремя и более детьми, по аналогии с местами для инвалидов. Как пишут «Известия», сейчас за незаконную парковку на инвалидном месте предусмотрен штраф 5000 рублей. Юристы предполагают, что такой же штраф установят и за неправомерную стоянку под новым знаком. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Программа «Антиплагиат 2.0» будет открывать преподавателю весь процесс работы. Система увидит черновики, правки, вставки и использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснить, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь. Ну и последнее. Одинаковая фамилия снижает риск развода. К такому выводу пришли аналитики Американского института семейных исследований. По их данным, пары с разными фамилиями разводятся примерно в полтора раза чаще, а их браки в среднем распадаются на 30% раньше. Впрочем, как отметили исследователи, общая фамилия не гарантирует крепких отношений, их необходимо специально выстраивать. По данным семейных психологов, фамилию мужа после свадьбы берут около 80% женщин. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан Вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
4: перцы. Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, радусики вы наши, давайте просыпайтесь скорее. Вкусненькие вы наши, что там, проснулись? Ну и хорошо. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Для того, чтобы сегодня все было прекрасно, будем причинять вам радость, добро и обнимательные движения. Начнем прямо сейчас. Кто начнет? Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Привет.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
5: Мне нравится обнимательные движения.
4: Да.
5: Я хотела бы на это посмотреть.
4: Это зарядка. Это зарядка. Нормальная зарядка для всей страны, которую мы диктуем просто, понимаешь?
6: Обнимательные, потом вращательные, потом еще какие-нибудь интересные движения будут.
4: Ну, вращательно, осторожно, понимаешь, это самое.
6: Ну,
4: шоу-группа «Протрузия». Не надо вот этого, не надо.
6: Аккуратненько, аккуратненько. Тем более, что сегодня четверг, завтра уже последний рабочий день. Давайте, берегите силы, они вам пригодятся.
4: К выходным.
6: Для игры пригодятся.
4: Для какой?
6: На одну из двух.
5: Да, там просто столько классных подарков вас ждет. Дозвонитесь и выиграйте, правда, честно, будет круто. Перчаток гороскопа уже совсем скоро вы услышите в этом часе.
4: Да, 12 друзей русских перцев здесь соберутся.
6: Да, ну если про цифры уже заговорили, то и 10 лучших друзей русских перцев тоже будет, это 10 тысяч.
4: Это самые лучшие друзья.
6: Это классные вообще.
4: Самые лучшие друзья перчиков, это бабло.
6: То, что мы всегда ждем, и то, что мы вам с удовольствием отдаем. Ну и, конечно, много ваших самых любимых песен.
4: Вот.
6: Вот сейчас будет та самая песня.
4: Какая?
6: Ну вот это такое направление. Это
4: да?
6: Песня дефис направления.
5: Куда нужно
6: направление.
5: Смотреть?
6: Куда надо смотреть, куда надо стремиться. Ну, куда вам надо иногда стремиться, когда вы смотрите на меня. Вам
4: что
6: тоже хочется. Вам
4: это
6: тоже
4: песня
6: хочется
4: про этого. Пенсию, что ли? Что ты сам не так?
6: Нет, это песня про молодость,
5: ну,
6: про
5: кстати,
6: красоту.
5: Кстати, про пенсию тоже можно.
6: Про спорт.
4: Это не ко мне. 3, 2, 1, поехали!
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, дорогие друзья, у нас срочные новости, срочное включение. Россиянин съел 25 хинкали за 1 минуту 16 секунд. Это новый рекорд Российской Федерации. За победу мужчина получил 1 миллион рублей. Хвостики хинкали, кстати, можно было оставлять на тарелке. Не понимаю, в чем рекорд. Раз.
2: Ну, так как ты бы быстрее, да, можешь сделать?
3: Конечно. Мы же засекали.
1: То есть что?
2: Я не засекала.
3: Мы и засекали, как Антон рублей. Из хинкали.
1: Кто это?
2: Кто это? Где?
1: Вот кто это? Вот, что это за
2: может,
1: мужчина?
2: Может, это ты был?
1: А может, это директор этого ресторана? Если бы я бы получил бы миллион, мы бы с вами сегодня в эфир выходили с Мальдив. Вы что?
3: Ребята, где вот этот реестр конкурсов?
1: Да. Я не понимаю. Вот как, ну, нужна какая-то комиссия. Всероссийская государственная хинкальная комиссия нужна.
2: Не понимаешь? Знаю, мне так страшно вообще-то представить. У меня просто треснуло лицо от такого количества хинкали в таком количестве.
1: У меня уже треснуло, я зашил. Не в этом трабл. Трабл в том, что, правильно сказал, мы засекали, ел хинкали. Да?
3: Не, ребят, я предлагаю все-таки в первую очередь, вот организаторы дорогие, если вы сейчас нас слышите, в первую очередь на любые подобные конкурсы зовите Антона хотя бы в качестве тестировщика.
1: Кстати, пожалуйста, выньте хинкаль-то из ушей, вот хвостики эти, зовите. Зовите.
3: Это не хвостики.
1: Я приду втроем. Вот. Я приду втроем. Я съем хинкалю, вот, хвостики. Девушки, вот, попки, соответственно.
3: Мне можно бульончик?
1: Бульончик?
3: Да.
1: Нет, бульончик надо же... Ну, что, не понимаешь, что ты для завтрак? А какие хинкали не уточняются? Может,
2: да,
1: это директор ресторана сам себе отбил лям, понимаешь?
2: Может быть.
1: Да, может, они с сыром, может, они, вот, не знаю, там...
3: Мораль сей басни такова, перцы еще не позавтракали.
1: Да, мораль сей басни такова, не ешь хинкали ты с утра.
4: Русские перцы. На русском радио.
5: Сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
4: Реклама на русском.
8: Свежесть всегда?
9: Да, в магазинах да.
8: Креветка королевская. Ванна Мэй в замороженном виде. Размер 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стеф.
1: Эники-беники, ели вареники.
2: Ели вареники, бац.
3: Да. Выиграл Антон.
2: Хорошо. Овны, здрасте. Сегодня выиграет не тот, кто быстрее, а тот, кто заметит важную мелочь.
1: Ну, теперь тельцы, им позвольте другому человеку выбрать за вас фильм, маршрут или место для ужина. Хватит все контролировать.
3: Ой, ну давайте только хорошее что-нибудь мне предлагайте. Близнецы, вам попадется человек с совершенно другим взглядом на привычную вещь. Не спорьте сразу. Вы сначала дослушайте.
2: Хорошо. Раки, родня сегодня потребует вашего внимания. Не отмахивайтесь, без вас действительно никак.
1: А львы сегодня вас могут поймать на безобидные лжи, но это подпортит вашу репутацию. Лучше вообще-то будьте честны.
3: Девы, день подходит для наведения порядка в телефоне. Заодно обнаружите фотографии, которые вы вообще давно забыли уже.
2: Пересматривать будете. Весы, кто-то попробует втянуть вас в спор. Не позволяйте этому случиться.
1: Скорпионы, сегодня можно позволить себе маленькую роскошь, которую вы обычно считаете необязательной.
3: Стрельцы, случайная рекомендация окажется удачной. Книга, место, музыка или сериал – берите на заметку.
2: Козероги, не пытайтесь сегодня сделать все идеально. Намного важнее сдержать слово и закрыть задачу в срок.
1: Водолей, ваше чувство юмора поможет разрядить неловкую ситуацию.
3: А рыбы, откажитесь сегодня хотя бы от одной привычки, которая давно стала уже такой автоматической. Без нее вам будет намного лучше.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
9: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С-50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К-50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмотрите на мох! Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499!
6: Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать в лес.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну, а сейчас свежие новости из мира нейросетей.
2: И-и.
1: И-и, да. Россияне все чаще советуются с и-и,
2: и-и
1: перед покупками. Да, ну они вообще сейчас советуются по поводу вообще всего с и-и. Но самое главное, проконсультируйтесь, пожалуйста, со специалистом, если это какой-то важный вопрос. Половина пользователей нейросетей уже несколько раз обращались к искусственному интеллекту при выборе товаров и услуг. 25% этого делают просто регулярно. Так говорит исследование. Чаще всего нейросети помогают россиянам при выборе электроники. 58%. А вот с более личными покупками россияне все-таки интеллекту доверяют меньше. Подбор украшений под свою внешность ему готовы делегировать только 18%. Не знаю, я вот, например, сфоткал ему свою квартиру. И говорю, ну-ка покажи мне, как сделать, чтобы здесь было красиво, уютно, современно. И он мне такие классные подобрал эти интерьеры. Я пошел и назаказывал себе вот.

0: куда-то. Акцент на шторы, пожалуйста.
1: Не, вы знаете, ребята, реально, вы можете сфоткать свою комнату и увидеть, как она вообще может красиво
2: Мороз,
1: выглядеть.
2: Не отбирай хлеб у Стоуна. Вот есть профессия целая.
1: Чего?
2: Ну ладно.
3: Чего за профессия?
2: Ну кто? Стоун. Кто занимается тем, чтобы обуютить твой дом?
3: Обуютить твой дом?
1: Стейдж-менеджмент.
2: Ну, типа того.
1: Стейдж-менеджер.
3: Да.
1: Стейдж. Ну, короче, что-то там стейдж.
3: Стейдж-менеджмент. On Russian radio, yeah.
2: Okay.
4: Русские перцы на русском радио.
5: Одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: на русском радио.
1: Ну, либо так, либо так.
2: Ну, либо красный, либо зеленый.
1: Ну, да.
3: Да, либо черный, либо белое.
1: Ну, либо плюс, либо минус.
2: Либо северный, либо южный.
3: Либо перцы, либо ничего.
1: Да, с этим точно с тобой согласна.
3: Спасибо.
1: Ну,
3: спасибо.
1: В общем, вам нужно выбрать одно из двух, как вы уже поняли. Это наша игрушечка, которая совсем скоро здесь начнется.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Выбор будет сложный.
3: Но возможный.
1: Да, выбор будет за вами.
2: И за это вы получите подарок.
1: И не один, возможно. Да, вот так вот все зависит от того, сколько верных ответов вы дадите. Но про правила мы расскажем чуть позже.
2: Да мы уже рассказали, в принципе.
3: Цифры-то, да, нет?
1: Есть, 8-4-9-5.
3: 9-9.
2: 105. Нет, давайте
1: давай
2: еще.
1: 6, 5, 6, 4, 9, 5.
2: Переписываем.
3: Так, мы хотели их запутать, чтобы они призы не забрали.
2: Так, Саша, это вырежи потом.
1: Ладно, да, хорошо.
2: 8, 4, 9, 5, 9. А мы полностью подводку переписываем?
1: Конечно, нет, не полностью.
3: Только с каким Сашей ты сейчас разговаривал?
2: С нашим звукорежиссером, Пархоменко. 8, 4, 9, 5, 9, 9, 5, 105 и 7. Звоните.
3: Да.
2: Нормально?
1: Да.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка Совкомбанк. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
19: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
20: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
21: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: русском радио. Одно из двух.
1: А давайте поиграем.
2: Давайте, почему
1: короче,
2: и нет?
1: Короче, Дана зазвонила Резида из города Набережной Челны. Хочет забрать все призы, выиграть и быть самой счастливой на свете. Резида, доброе утро!
2: Нам нравится ваш настрой. Здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро.
4: Привет. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, как у вас там в Набережных Челнах? Что делаете, как погодка, чем занимаетесь?
3: Все хорошо, небольшой дождик. Так, настроение отличное.
2: Дождик
3: большой.
2: Ну, и у нас отличное, потому что мы с вами познакомились.
1: Да.
2: И вам предстоит сейчас ответить на 5 каверзных вопросов.
1: 5. Соответственно, нужен выбор, вы же понимаете. Ну, вот. А у нас есть градация призов, подарков. Если чем больше правильных ответов, тем больше призов, правильно?
4: Да, про призы поговорим потом.
1: А что-то я не предвосхищаю события.
2: Что такое?
4: А вот узнаете.
1: А вдруг она сейчас прямо возьмет и мы...
4: Я не серьезный, я такой, как обычно. Давайте сначала уже поиграем, а потом разберемся, сколько призов выиграла Резида.
1: Ладно, хорошо. Выбирайте что-то одно. Поехали. Что быстрее, звук или свет?
3: Звук.
1: Какой город старше, Москва или Санкт-Петербург?
3: Санкт-Петербург.
1: Что больше, половина или четверть?
3: Половина.
1: Какое животное не умеет прыгать, слон или бегемот?
3: Слон.
1: Что изобрели раньше, спички или зажигалку?
3: Спички.
4: А сейчас мы проверим, дорогая Резида, сколько вариантов вы дали верно. Итак, на вопрос, что быстрее, звук или свет, вы сказали звук. Это неправильный ответ. Правильный ответ — свет. Быстрее. Скорость света — это самая высокая скорость.
1: Да.
4: Какой город старше, Москва или Петербург? Вы сказали Санкт-Петербург. Но Москва старше. 1147 год, а Петербург 1703.
1: Да.
4: А что больше, половина или четверть? Тут вы были правы, конечно, половинка больше.
2: Ура!
4: Какое животное не умеет прыгать? Здесь вы тоже угадали, слон не умеет.
2: Ура!
4: И последний вопрос, очень такой сложный был, конечно.
1: Каверзный, конечно.
4: Что изобрели раньше, спички или зажигалку? Вы сказали спички, но на самом деле, оказывается, зажигалка была раньше.
1: Вот это да! Итого у нас два.
2: Два верных ответа. Это значит, что вы выиграли фирменную кружку от русского радио.
1: Такое огромное, 50-литровую. Так, понимаете,
4: да. самое главное, что она фирменная.
1: Фирменная, да.
2: И самое главное, что она наполнена хорошим настроением.
4: Ну, там вы еще можете чем-нибудь ее наполнить, кроме этого.
1: Не надо. Чаек, кофеек. Вот иногда какао.
4: Слушайте, столько напитков вкусных. Резида, спасибо вам большое за игру.
2: Пока.
0: Одно из двух. На русском радио.

0: чтоб не спать.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбе.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия и США пока не ведут торгово-экономического сотрудничества и совместных реализованных проектов у них тоже нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сроки возможного восстановления контактов будут зависеть от развития ситуации вокруг украинского урегулирования. По словам Пескова, Москва признательна американской стороне за миротворческие усилия, надеется на положительный результат. Кроме того, возобновление торгово-экономических связей было бы выгодно обеим странам. На уровне компаний интерес уже заметен. Более 100 тысяч иностранных абитуриентов уже подали заявление на поступление в российские вузы. Об этом рассказали в Миноборнауке. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. При этом растет число желающих получить образование в России и стран Африки. Также российские вузы принимают абитуриентов из Латинской Америки. Подчеркивается, что показатель пока не является окончательным. Прием документов от иностранных студентов продлится до конца сентября. В период выборов школы будут работать в обычном режиме, там, где удастся обеспечить раздельные потоки граждан. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в учреждениях, где такой возможности нет, для учеников организуют экскурсии, посещение музеев и другие внеклассные мероприятия. Формат занятий определяет каждая школа с учетом безопасности и особенностей процесса. Единый день голосования пройдет в России с 18 по 20 сентября. Центр для творческого развития детей откроется в Калужском музее изобразительных искусств. Открытие намечено на 26 сентября. Занятия рассчитаны на школьников 5-9 классов. Для них откроют 4 студии – компьютерной графики, гончарного дела, эстампа и художественно-эстетического развития. Центр создан в рамках национального проекта «Семья». Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости, новости. На русском.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
4: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал русских перцев.
5: Здесь продолжается главное утреннее шоу страны «Русский перц» на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте, родные.
6: Доброе утро. Я бы даже продолжил вот этот стишок. Если ты канал обводный... И так
5: вот
6: далее,
5: хорошо,
6: так
5: да.
7: По всем городам. Тогда?
6: Можно придумать еще что-то.
5: Если даже пляж янтарный. Давай по всем городам пройдись нормально.
7: И маяк стоит во Владивостоке и машет вам рукой.
5: А я смотрю, с рифмой все нормально. Спасибо, Жуков.
6: Там белые стихи у нее.
5: Да, белые стихи. А, белые стихи.
6: Ну ладно, скрывала ты эти таланты. А я, кстати, знаете, что скрывал от моих родственников? Покупку своей машины.
5: Да ты что?
7: Зачем?
6: Я, ну не знаю, как-то не хотелось мне там сглазить. Еще что-то.
5: Московский богач приехал.
6: Потом я понял, что я хочу сделать сюрприз. Приехать не на красной машине уже, а на зеленой. Но ночью, когда я заехал, значит, во двор, припарковался, вот чей дом был, не видно. А какого цвета там, чего, ну, ночью плохо видно. А утром уже, когда все проснулись, а поутру они проснулись, выглянули в окно, и не могут понять.
7: И увидали тут такое.
6: Что такое?
5: Что это за большая лягушка стоит?
6: Что это за тачка такая, да. Ну вот, пришлось открыть этот секрет. Я скрывал эту покупку.
5: Но ты не спал всю ночь для того, чтобы сказать, это моя!
6: Моя. Меняешь, как перчатки.
5: Да!
7: Вообще.
6: Вот, я скрывал эту покупку, чтобы сделать сюрприз. А многие, кстати, скрывали по другим каким-то причинам свои покупки. Вот хочется узнать, почему.
5: Хочется узнать у налоговой инспекции, почему вы скрывали свои покупки.
6: Ну, давайте такие, где уже срок давности прошел.
5: А, хорошо, хорошо.
6: Срок давности покупки.
5: Что вы купили 25 лет назад, дорогие друзья?
7: Не скрывали.
6: Кроме шуток, какую покупку вы скрывали от близких? Так звучит тема. Сегодня мы хотим с удовольствием почитать ваши истории.
7: Да, пишите ваши истории в личные сообщения, в наших мессенджерах все работает.
5: А в группу ВКонтакте там пост под ним напишите, пожалуйста.
6: Ну, вообще, где вы видите наши фотки, вот там и пишите.
7: Да, вообще везде, причем как бы неважно, где бы это было вообще, да?
5: И прикрепите ваши фотографии, ну, покупочки.
6: Ну, и подпишитесь, мы это тоже очень любим.
5: Очень.
0: Русские перцы на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Какую покупку вы скрывали от своих родственников? Вот Оленька нам написала, купила квартиру в ипотеку, расплатилась раньше и скрывала от родственников. Ну, это правда, кстати, частая история, потому что начнется вот это. Ой, ну ты там богатая, у тебя есть квартира, значит, ты можешь нам в долг дать денег. А если ты ипотечница, да, ну, к тебе никто не придет за деньгами.
3: А если ты ипотечница, еще и фудкортница, тут...
2: Не путайте с тарелочницами.
3: Да, да.
2: Вот.
3: Ужас.
4: Сколько вы знаете всяких, конечно, трендов.
3: Мы все это пропустили через себя.
4: Да, я уже посмотрю, да-да-да, сейчас на вас в таком виде.
2: А
4: да,
2: вот, кстати,
4: да.
2: Леночка тут хитренькая тоже. Она не скрывает покупку от близких, но вот мама ее частенько скрывает, что купила новый комнатный цветок.
4: О, какая мама!
2: Да, у нее их много, она незаметно вот так вот поставит куда-нибудь, а потом, когда я замечаю, она говорит, он же не новый, он же давно стоит.
3: Да ладно, он за ночь вырос, он все
2: правильно. Но я-то провела инвентаризацию, все цветы я у нее знаю.
4: А может быть, мама взяла из какого-то другого соседнего цветочка
3: листик,
4: да, и новый, так сказать, посадил цветочек.
2: И почему-то от монстеры выросла глоксини. Ну, бывает такое чудо ботаники.
4: Знаешь, да, крестила одно с другим и получилось.
2: Получилось, да, как в этом...
3: От монстеры глоксини?
2: Как в фильме «Магазинчик ужасов».
4: Да.
3: Маленький.
2: Там выросла такая вот из венериной мухоловки гигантское, страшное вообще чудище.
3: Блин, оно смешное.
2: Ну, смешное, но страшное.
3: Я по-другому к фильму ужасов отношусь, ладно, хорошо.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.
5: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
0: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%. 330 грамм за 309 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
12: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
13: ООО АГК, ОГРН 12-44-50-42-69.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Альпийские, баварские, французские.
17: Сережа, что ты делаешь?
16: Путешествую.
17: С открытым ртом и причмокивая?
16: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
18: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
19: Мясной гурман.
8: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
2: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
15: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Морковь действительно улучшает зрение. Где вы видели зайца в очках, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
0: Русское радио. Это родные нулевые.
11: Звездатые десятые.

0: Настоящие, настоящие.
1: От поцелуя след, спасибо и на том, спасибо за рассвет, я засыпаю в нем.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: После этой песни хочется спросить, какую подругу вы скрывали от близких.
2: Но это не ты буду. У кого? У нас хочешь спросить? Ну, слушай.
3: Да, я вообще никого никогда не скрывал.
2: Не расскажу.
3: У меня все на виду.
1: Хорошо, ладно. Тогда возвращаемся к покупкам, если с подругами не срослось у нас с вами. Покупки какие вы скрывали? Расскажите нам, пожалуйста. Вот пишет нам Юрий, что он купил себе новый телефон.
2: Молодец.
1: Яблочный, но решил не афишировать и пользовался старым.
3: Грушевым.
1: Грушевым, да. Андроидом.
2: Что это такое?
1: Андроидом пользовался.
2: Обычно же это самое берут и фотографируют за то, что ты купил, невзначай так.
1: Ну, вот видишь. Там. А потом, значит, зазвонил как-то у Юрия все-таки телефон новый, спалился он. А может быть, Юрий работает в каких-то организациях, где нельзя пользоваться с такими телефонами, знаешь?
2: Да, да, да.
1: Поэтому,
2: да,
1: может быть, и не фоткал, да, и не выкладывал.
2: Какие-то социальные организации.
3: Ну, либо просто, чтобы никто не знал, что у него есть столько денег, чтобы, да, купить дорогой телефон.
2: Поэтому он работает в этой организации, чтобы зарабатывать столько денег для того, чтобы купить такой телефон.
3: Вообще, многие прячут свои покупки, чтобы к ним потом не приходили и не просили, а то скажут...
1: А знаешь, а многие, да, наоборот, да, выпячивают все свои
3: кто-то
1: покупки на показ.
2: Прям на стол кладут, когда приходят.
3: А мы сегодня спрашиваем тех, кто прячет. Вот, да, Анжела, например, прятала таблетки, которые купила в аптеке, чтобы никто не знал, от чего я лечусь.
1: Господи, выздоравливайте.
2: Зря.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ой, это у меня в глазах двоится.
15: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
16: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
17: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Вся

0: Со специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». УПРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
4: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ну-ка, расскажите, какую покупку вы прятали от своих близких? Вот, например, пришло в наш Макс без подписи. Пожалуйста, подписывайтесь. Очередной огромный пакет пряжи я купил и не люблю рукодельные магазины. Приходишь туда и теряешь сознание. Очнешься уже на улице. В руках пакет с покупками. Идешь и думаешь, как бы вот так проскользнуть домой, чтобы никто не заметил.
2: Угу. Так вообще, в принципе, у меня всегда, когда я возвращаюсь с маркетплейса какого-нибудь, думаю, блин, да, как проскочить так, чтобы никто не заметил.
1: Это старый пакет.
2: Да, это вообще мусор. Я забыла просто выкинуть.
3: Да. А если вот возьмут и выкинут по полотам, что-то ждут.
2: А я быстренько с ним убегаю.
1: Ну, Полина знает, где ближайшие баки.
3: Ближайшие баки.
1: Ну, если что, можно вернуть обратно.
2: Да.
3: На свой бак. У нее свой бак на парковке.
1: Поэтому многие ходят на маркетплейсе с другими пакетами.
2: Да. Хороший лайфхак, спасибо. Александр нам написал, он купил себе электромотоцикл, и жена узнала только через 2 недели. Александр скрывал от нее.
1: А знаете почему? Потому что электромотоциклы, они очень тихие.
3: Зарядка кончилась просто.
1: Или зарядка
3: кончилась. Поэтому она и узнала.
1: Он поставил, да, на кухне, видимо, заряжать. Да. Тут, как в этом, хотел сказать, в Гарри Поттере. Как у дяди Федора.
3: Да.
1: Вы из Запорожец притащили домой, а он вот электромотоцикл.
3: Прикольненько.
2: А вот тут нам кто-то еще написал, тоже без подписи. Я скрывала покупку билета в Японию, а муж до сих пор скрывает от моей мамы и брата, что он скоро получит лицензию пилота.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты?

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, у нас к вам, дорогие наши слушатели, есть сейчас очень серьезное предложение.
2: Да.
1: У нас есть 10 тысяч.
2: Да.
1: У нас есть 5 вопросов.
2: Да.
1: А, 10 вопросов.
2: Да.
3: Сначала 5.
1: Сначала 5, потом еще 5. Ну, в общем, серьезный будет разговор. Пожалуйста, позвоните к нам по номеру телефона 8495-995-105.7. Мы серьезно поговорим, 40 секунд буквально.
3: Да, ну потому что это игра против правил.
2: Конечно.
3: Ну, правил нет, но есть деньги.
1: Да, разговор будет очень короткий, но для вас выгодный.
3: Обычно после фразы «деньги» уже раскаляется телефон.
1: А он уже раскалился, он красный,
3: вот,
1: смотри,
3: прекрасно.
1: Какой.
3: Вот.
1: Так, берем трубку, берем?
2: Ну, давайте сейчас договорим и возьмем.
3: Давайте возьмем
1: третьего. Мы уже договорили, в принципе.
2: Мы уже все сказали.
1: Конечно.
2: Все.
3: Тогда звоните.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль АО ТАСТА УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости. Кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: мать. А ну перетанцуй меня.
1: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
2: Дорогие друзья, игра против правил прямо сейчас начинается. Денежки мы подготовили, вопросы мы тоже подготовили. И, соответственно, звоночек тоже взяли. До нас зазвонилась Алина из города Волгоград. Будет играть, выигрывать. Алина, здравствуйте.
3: Алину тоже подготовили.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алиночка, чем занимаетесь?
5: На работе.
2: О, умничка.
3: А кем работаете?
2: Пошел допрос.
5: Бухгалтером.
3: О, бухгалтером. Да, потому что я чувствую, Алина любит деньги. С ними да. На ты, а не на вы.
2: Умеет она как-то Алин... с ней вручаться, в отличие от нас.
4: Да, Алин, давайте сейчас вот сделаем все возможное, чтобы вы взяли у нас 10 тысяч. Ну, потому что бухгалтеры любят круглые суммы.
2: Конечно, да. Чтобы дебет с кредитом сошелся.
4: Конечно, конечно. Да. Алиночка, для вас 5 вопросов будет от Антона. Отвечайте, пожалуйста, неправильно, но логично. И за каждый такой ответ получите по 1000 рублей. А потом мы с вами уже и в суперигру поиграем. Все понятно?
3: Алин, только погромче, пожалуйста.
5: Хорошо, стараюсь.
3: Спасибо.
2: Ну, давайте, понеслась. Место, где поезд останавливается для посадки пассажиров.
5: Аэродром.
2: Отверстие во льду для зимней рыбалки.
5: Дырка.
2: 7 умножить на 143.
5: 568.
2: Что используют, чтобы стереть написанное карандашом?
5: Ручку.
2: Человек, который выпекает хлеб.
3: Ай, как обидно-то.
4: Чуть-чуть не хватило, но вы очень хорошо шли, Алиночка.
2: Но 4 косаря.
4: 4000 тоже, кстати, круглая сумма.
2: Да.
4: Тоже есть нолики.
2: Да. Можно нормально отжечь.
3: Алиночка, мы вас поздравляем. Вы правда супер справлялись. Чуть-чуть. 5 секунд буквально, наверное, да?
2: Главное, чтобы быстро отвечать.
3: Да. Ну, не расстраивайтесь, пожалуйста.
2: Ни в коем случае, что 4000.
5: Нет, я довольна.
2: Вот, а мы-то как довольны, что вы 4000 выиграли. Мы вас сейчас обнимаем.
4: Алина,
2: целуем еще придачу.
4: Алина, откройте, пожалуйста, окошко. Вы слышите, что там сейчас? Это вам Волгоград аплодирует.
3: Браво, ничего. Браво, говорит Алина.
4: Молодец,
3: браво.
2: Вот так вот.
1: Игра против правил. На русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатно и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, никак,
0: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
2: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Он призвал граждан прийти на выборы и принять обдуманное решение. Президент назвал участие в выборах общим вкладом в победу России. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что выборы пройдут в непростой атмосфере. Она отмечала, что люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм. В середине июня Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. В свою очередь Центризбирком, принимая решение о длительности голосования, назначил трехдневные выборы. Трехдневное голосование начнется уже завтра. В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на 5 лет, а новые налоги вводить не раньше, чем через 2 года. Депутаты направили такое обращение главе правительства Михаилу Мишустину. На прошлой неделе в Кремле заявили, что, несмотря на дефицит бюджета, повышение налогов в стране не планируется. Матери-героини со следующего года начнут получать 1 000 000 рублей автоматически. Женщинам не потребуется самостоятельно собирать документы для подтверждения статуса. Разовую выплату будет перечислять социальный фонд. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Исследования показали, что огородные работы снижают тревожность и помогают бороться с депрессией. В эксперименте приняли участие добровольцы старше 50 лет, в основном женщины. Анализ показал улучшение психического здоровья, а вот физическое состояние участников практически не изменилось. Врачи уже сейчас применяют так называемое терапевтическое садоводство, предполагающее несложные огородные работы, такие как посадку, полив и сбор урожая. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: и перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что же вы там такого скрывали? И где вообще вы это прятали? Я имею в виду вашу любовь к русским перцам. Доставайте ее, она вам пригодится, потому что в ней нуждается Антон Юрьев.
3: Очень сильно, дайте, пожалуйста.
2: Полина Жукова тоже просит.
4: Я ее прошу и чувствую. Спасибо вам.
2: И Дима Морозов тоже здесь. И вы знаете, дорогие наши слушатели, что ваша любовь, она возвращается обратно через радиоприемники.
3: С процентами.
4: Да, да, такой бумеранг любви у нас.
2: Умножаем это все. В общем, спасибо, что вы с нами уже третий час. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». И кроме шуток, мы сегодня обсуждаем реально истории, когда вы какую-то покупку скрывали от близких.
4: Да, вот расскажите, что скрывали. Можете, кстати, да, действительно, приложить фотографию. Напишите, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте.
3: Да, есть еще Макс. В Максе тоже есть пост, кстати, в нашей официальной группе. Почему бы туда не написать?
2: Ну,
3: не
2: вообще, если вы знаете, как писать к нам в личку, давайте. Мы там тоже все почитаем. СМСки у нас приходят.
4: А кому-то даже и ответим, и поставим реакцию в виде сердечка.
2: Такой, ну, в принципе, если вы встретите Антона внизу у нас сейчас, он иногда между песнями вбегает погулять, подышать. Можете лично ему историю рассказать.
4: Да.
2: Он передаст все.
3: Мне надоело возвращаться с синяками.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Это мы, дорогие друзья, продолжаем читать и радоваться.
2: Да, радуемся, конечно, за Татьяну. Она пишет нам такое сообщение. Она скрывает всегда от своего супруга, что опять купила новую пару обуви. У меня столько всего. Туфельки, босоножки, ботиночки, сапожки, кроссовочки, сандальки. И вот он сказал, все проверит и будет лишнее, если что-то. Будет что-то новое, что не надевано ни разу, все выкинет.
1: Ну, у меня по дому такая же ситуация с точностью до наоборот. Но пока еще мы ничего не выкидывали.
2: С точностью наоборот, в смысле?
1: Это в связи я вот это самое.
2: Ты сороконожка, да?
1: Да, я сороконожка. Да. Я 80-ножка, я 120-ножка.
2: Ты говорил, любишь обувь.
3: Он говорил в телевизоре. В телевизоре он говорил, что у него 200 пар обуви.
1: Очень, ну почему 200? Ну не 200, ну что
3: ну,
1: ты
3: ладно,
1: прямо...
3: Ну ладно, 199. Одну уже все-таки выбросили.
1: Одна на мне.
3: Вот,
2: одна выгуливается.
3: Аленушка нам написала, знаете что?
2: Нет.
3: Вот это вообще, я даже не знаю, как это объяснить. Она купила шубу летом.
2: Правильно.
3: Я могу понять, да. Но скрывала эту шубу от мужа до зимы. Зимой мы пошли в театр, и я ее надела. Муж был в шоке, но нормально отреагировал. Ален, вот это сюрприз. Слушайте, как у вас терпения хватило так долго прятать эту шубу?
2: А что, куда ты летом-то в ней пойдешь?
3: Не, ну она ее... Слушайте, ну девочки, они же хвостунишки. Им хочется красоту свою сразу показать.
1: Так им прекрасно, вот они взяли, дошли до шкафа, вытащили шубу,
2: да.
1: Надели, покрутились перед зеркалом, положили обратно. Все, им это
2: не нужно. Еще ты столько всего знаешь.
3: Есть еще, знаете, какая проблема? Я знаю. Есть еще одна проблема у девушек. Это то, что когда они покупают какой-то наряд, если они его вовремя не выгулили, он может так и остаться с этикеткой. Да, протухнуть и лежать. И потом он как бы выставляется уже на этих площадках.
1: Уже не свежая тема.
3: Ну, как бы да, потому что она перегорела уже этим платьем, этой шубой. Поэтому вот я считаю, что Алена крепкий орешек.
1: Умница.
3: Молодец.
1: Так и поступай дальше.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
0: Реклама на русском.
6: Позаботились и выбрали лучшее?
7: Да, в магазинах «Да».
6: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defisda.ru.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
16: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
17: Я в автопрестиж газую, чтоб «Ладу» взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
18: «Автопрестиж» – официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
19: Предложение действительно
18: доступно до 30 сентября 2026 года.
19: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
20: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
21: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
22: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня.
23: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
24: Что слушает страна? Любимая.

0: на русском радио.
1: Говорим сегодня про покупки, которые вы скрываете от своих близких. Вот расскажите нам, пожалуйста, пока я буду рассказывать свою историю, вы можете, кстати, написать и свою в наших социальных сетях. Вот.
2: Ну, давай.
1: Я вообще, честно говоря, уже в прошлом часе говорила и повторюсь, я стараюсь так тихонечко пробираться с пакетиком всегда домой, чтобы никто вообще лишний раз ничего не увидел.
2: Но тут подбегает собака, и кошка начинает проводить ревизию. Так, мать, что в пакете?
1: Ну, у меня бывают приступы шопоголизма, я с ним борюсь, честно. Вот в этом месяце вообще я большая молодец, я мало трачу, я не захожу в эти приложения.
2: А у тебя нету вот этого волшебного заклинания для домашних? Тут все нужное.
1: Есть, конечно, все нужно. Так было у меня с пледом, который я купила. Шикарнейший плед. Летом, кстати, это вот было недавно.
2: 19-й уже по счету?
1: Нет, не 19-й. Я давно хотела, присматривалась, жаба душила, а тут все-таки решила, значит, крупную сумму вывалить на этот прекрасный плед.
2: Но что
1: я...
2: в нем такого было?
3: Жаба отступила просто.
1: Долго не могла мужу показать, признаться вообще, потому что как бы для вас, мужчин, вот все эти вот покупки для дома, вещи такие для уюта, ну, они какие-то, мне кажется, для вас бесполезные.
3: Нет, почему?
2: Нет, ты не просто неправильно.
3: Глаз радует, и слава богу.
2: Ты просто неправильно делаешь. Ты должна сделать, как в телемагазине.
1: Так,
2: значит, показать черно-белую картинку.
1: Так.
2: Смотри, вот ты укрываешься тряпкой старой, а вот как можно красиво укрыться новеньким пледом.
3: Стало.
2: Да, было, стало.
1: Но я потом тоже провела такую работу. Мне сказали, так, закинь деньжище, можно 10 пледов купить. Я сказала, давай посмотрим, какие пледы можно купить за эти деньги.
3: Пошли и купили.
2: Конечно, я могу купить 10 тряпок.
1: И мы поняли, что еще, да, знаете ли, даже мой пледик очень даже нормально стоит.
2: То есть ты выгодно все-таки,
1: да,
2: приобрела.
1: Да, выгодная покупка была. Я кайфую, он такой шикарный. Моя спальня теперь выглядит на миллион.
2: Вау.
3: Вот так,
2: да.
3: Вот.
2: А сколько ты за это заплатила?
1: О, это уже другая
3: история.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть миллион рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
18: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
19: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. ООО «Альфа-Банк».
21: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: русские перцы. Настроение на плюс.
1: Вы знаете, сейчас такое будет необычное сообщение. Такого у нас еще не было.
2: Так.
1: Ну, тут все про людей, да про людей. Угу. А вот Наташа скрывала от своего старого кота... котенка. Кот у нас уже ослеп, а сын с улицы принес котенка, решив, что старый кот его все равно не увидит. Конечно, стрессовать пожилого кота совсем не хотелось. Котенок у нас пожил, пока его не пристроили в добрые руки в отдельной комнате.
2: Ну, это сложно, наверное, было.
1: Ну, зато видишь, какие они гуманные. То есть, чтобы не расстраивать старого котика.
2: Да, молодцы. А вот если давайте продолжать тему животных, написала нам Женя. Мы скрывали покупку второй собаки. 11 лет назад 80 тысяч рублей за собаку был большой ценник. И мы сказали, что выиграли ее на выставке. А здесь в группе ВКонтакте есть фотографии. Это уже дочка собаки, которую приобрела Женя. Она тоже осталась с ними жить.
3: Ну, вот у людей две собаки.
1: Да, а у тебя ни одной.
3: У меня ни одной.
2: Вот. Антош, я не понимаю.
3: Где справедливость?
1: Мы уже 3 года об этом говорим, да. А ВОЗ все ныне там.
3: Вы 3 года говорите, а я об этом говорю уже лет 25.
2: Антош, ты взрослый, я самостоятельный мужчина.
1: Просто
2: ты можешь
1: мы намеки
2: пойти
1: не
2: купить собачку себе.
1: А он просто, может быть, говорит, что мы должны пойти ему купить все.
3: А потом выйдет какой-нибудь сериал обо мне. «Самоотверженный каблук». Ну, к примеру, так вот.
1: Да.
2: Тяжело, конечно.
1: Ну, хорошо, что не самоотверженная подметка. Каблук, это все-таки звучит
3: гордо. Это
1: гордо.
3: Это цок-цок-цок еще, знаешь ли.
2: Тепло, под каблуком хорошо.
3: Да, и кормит.
2: Да.
1: Давайте чечетку станцуем по этому поводу.
2: Давай.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: на русском радио.
1: Я предлагаю, знаете что, ребят?
2: Что?
1: Вот в следующий раз, когда у нас будет время и возможность, новую тему я уже придумал, согласно сообщениям.
3: Мне кажется, приходит. Я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, тут очень много сообщений о том, как люди покупают квартиры просто как по щелчку.
3: Да?
1: Вот
3: да.
1: Я предлагаю
3: между
1: нам просто
3: делом
1: взять и два часа обсуждать, каким образом они это делают.
2: А давайте тоже скинемся и купим один квадратный метр где-нибудь.
1: Какие-то лайфхаки. Мы даже знаю, где.
3: Мы можем парковку купить.
2: Не, один квадратный метр на парковке? Уже настолько все подорожало?
1: Да, у меня, кстати, парковка стоит в моей...

0: В своем доме, ну как двухкомнатная квартира где-то в поселке городского типа.
1: А ведь нельзя же по закону жить на парковке?
2: Ну, если что, ну, я как-то не знаю, надо подумать и почитать. Может быть, стоит там палатку поставить. Ну ладно, ну, это ладно. Тема следующей передачи.
0: Давайте вот я от Галки почитаю сообщение. Она купила и скрывала массажер для увеличения губ.
2: О, а такое есть?
1: А что это перерякое?
0: Что это за массажер?
2: Это как пылесос?
0: Как он выглядит, в общем, этот
1: массажер? Никогда так не делай больше, Полина.
2: Почему?
1: Потому что.
0: Просто не делай.
1: Просто не делай так.
2: Ну ладно, так не буду. Прочитаю сообщение от Олеси.
1: Вот так делай.
2: Да, она купила лошадь с бойни. Муж и дети...
0: Живую? А.
1: Не, ну жалко.
2: Так, Дима, блин.
1: Что это такое?
2: Конечно, живую.
1: Только мы искали.
2: Я бы не живую, я про неживую не читала бы.
1: Я вам сказала, купила лошадь.
2: Да.
1: Не всю.
2: Муж и дети были в шоке, не заметили. Как потом уже их стало две.
1: Кого? Лошадь не заметили?
2: Да, а потом уже и третья появилась.
1: А как она на восьмом этаже конюшню сделала? Мне просто интересно.
0: А вот что, у меня есть знакомая, которая этих мини-пигов выращивает, только они почему-то вообще не мини. Они огромные кабаны.
1: Мини-пиги?
0: И они живут у нее дома. 16 мини... Ну, они не мини. Она утверждает, что это мини. Я говорю, что это очень даже максимум.
1: По-любому на Новый год в студии есть.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных директоров.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: страны ставят на подзарядку.
1: Русские перцы.
2: Ну, такие все конспирологи, конечно, да. Все тут прячут.
3: А мы все находим.
4: Да, мы, видите, докопались до правды все-таки сегодня. Да.
2: Ваша налоговая.
4: И сейчас будем раскопки проводить на месте Тимура Бодрова.
5: Здравствуйте, ребята.
3: Давай покопаемся в твоем прошлом.
5: Значит, у меня была такая история. Я тот еще шмоточник-барахольщик. И иногда, ну, как бы, есть джинсы, есть кеды. Но хочется еще. Ну, на всякий случай. Ну, потом такая мне нравится модель. Вот. Но поскольку мне перед домочадцами было неудобно, вот, что я в очередной раз еще кеды, еще кроссовки, я покупал их, прятал. Вот, чтобы это. Но потом так тихонечко раз-раз, так раз-два надел, и уже потом это.
3: Да, ну это старые, не переживайте.
5: Да, это в общем.
4: Да,
2: то есть даже специально по лужам пробегал, чтобы казалось, что это.
5: Да, что это уже ношеные, как бы ему.
3: Прятал, по-моему, кого-то из домочадцев увидел в своих кедах нечаянно. Это что творится такое? Вы что это такое? Я не знаю, что-то кто-то спрятал, я нашел, все нормально.
5: Вот такие у меня секретные покупки.
4: Ты тоже любишь шопоголиков, да.
5: Это правда. Ну, я стараюсь, я даже, знаешь, когда всякие там магазины присылают распродажи, то я прям даже не искусно. Кушаюсь. Я даже... Нет, я не буду заходить.
4: Сразу в корзину.
2: Слушайте, а почему нам никто сегодня не прислал, допустим, вот они что-то вкусненькое купили и спрятали от всех, чтобы это все съесть?
4: Как
2: Антон,
4: это
2: почему?
4: Не пришло?
3: Это бесполезно, потому что я, во-первых, это найду, это раз, да?
4: Да.
3: Сразу же.
5: У меня мама прятала в детстве. Времена были тяжелые. Да, да. Это, как говорится, не трогать на Новый год. Да. И вот там где-нибудь в трусах, в белье могла что-нибудь вкусненькое отложить. Вот она уже про это забыла, когда я напоминаю, она смеется. Я так делала?
3: У меня такое ощущение, что где-то, знаешь, раньше еще брали, вот, как бы родители, они ткани покупали, там еще что-то. Ага. Где-то там по-любому шоколадка. По-любому.
4: Да,
3: пошли к тебе в гости.
5: Надо проверить, да, ее эти.
4: Слушайте, не забывайте, что шоколадки могут растаять.
3: Нет.
4: Поэтому в слишком теплом месте не хранится.
3: Раньше такие шоколадки делали. 99% какао, понимаешь? Какао, какао, какао, какао. Они не растают. Потом, ой, это не шоколадка. Так.
4: Ну все, я считаю, что тема закрыта.
3: Погоди, а про лошадей дома мы не будем больше разговаривать, что ли?
4: Лошадки живы, с ними все хорошо.
2: Мы тебя можем прокатить на себе.
4: А-а-а.
2: Ну, подчур, Полинка играет заднюю часть лошади сегодня.
4: Чего?
5: Она будет впереди, самая красивая
4: ее
5: часть.
4: Ну ладно, у меня и задняя часть хорошая.
3: Да. Так, давай, не меняй хвостом, встань ровно. Бодров здесь оставляем, это Жукова, это Воронов, это Юрий, до свидания.
2: Пока!

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанки исключили резкий разгон инфляции после повышения тарифов ЖКХ. Подорожание со следующего месяца коммунальных услуг добавит к общему повышению потребительских цен в стране менее 1%. Такое мнение высказал советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. По его расчетам, из-за этого инфляция приблизится к 7%, пишет Интерфакс. С 1 октября тарифы ЖКХ вырастут в России в диапазоне от 8 до 22%. Обычно такая индексация проводится с 1 июля, но в этом году власти отложили ее на 1 октября. Производители продовольствия в августе повысили цены на свою продукцию на 2%. Это усредненный показатель. Отдельные позиции подорожали более существенно. Так, отпускные цены на свинину повысились на 10%, на рыбу на 9%, пишет Интерфакс со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, недельная инфляция составила почти незаметные сотые доли процента. С начала года потребительские цены в России выросли почти на 5%. В Роспотребнадзоре рассказали, кому в первую очередь рекомендуется вакцинироваться от гриппа. Прививку стоит сделать детям с полугода, беременным, людям старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. В группу риска также входят медики, педагоги, сотрудники транспорта и сферы услуг. В ведомстве отметили, что оптимальный период для прививки – сентябрь-октябрь. Ну и последний. Искусственный интеллект через несколько дней работы в специальной среде разработал собственный язык. Автономные нейросетевые агенты начали создавать странные фразы и сокращения на английском языке. Расшифровать многие выражения людям крайне затруднительно. В последнее время искусственный интеллект проявляет все большую самостоятельность, что настораживает специалистов. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Годы пролетели так быстро, сокрушается Мария Краймбрери, но у меня обратная ситуация. Сегодня как раз тот день, когда я рад, что время быстротечно, рад, что уже сегодня четверг, да, кажется, буквально вчера был понедельник, а завтра уже пятница. Главное, чтобы потом на выходных время также не превышало скорость. А пока наслаждаемся моментом, компанией друг друга и любимой музыкой на русском радио. Я Тимур Бодров, всем привет!
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

на красоте, юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна, я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили, газ на полную, капюшон на голову.

0: Дороги сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр мягкий с белой плесенью. Бри, Ореки Ора. Жирностью 60%, 125 граммов за 169 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
6: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-61.
7: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
8: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
10: Что слушает страна?

Анна Семенович и песня, которую можно расценивать как пошаговое руководство по борьбе с хандрой. Если что, я текст внимательно изучил и рассказываю, что, собственно, нужно делать. Значит, эвакуируемся из дома, игнорируем плохую погоду и относимся к жизни как к веселой игре. Безжалостно вычеркиваем из жизни всяких душнил, бывших, токсичных людей. Ну и главный пункт. Саундтрек от русского радио. Скоро у нас прекрасная новинка от Зиверт, а еще Алексей Воробьев и прямо сейчас Филатов и Кэрос.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
5: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Давай по самые
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: одной влюбленной.
1: Вот такая превосходная новинка на русском радио. Были Зиверт, ну вы ее прекрасно знаете, а вместе с ней начинающая певица Эвер. И песня дуэтная их называется «Давай на самый верх». По легенде, появилась она после истории, когда российские экстремалы залезли на шпиль нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Я думаю, вы видели, да, ролики в интернетах. Но мне все-таки кажется, на самом деле девушки намекают в своей песне, мол, помогите нашей новинке взобраться на самый верх хит-парада русского радио «Золотой граммофон». Мы не против, если вы тоже, тогда поддержите Зиверт Эвер на сайте rusradio.ru.
2: Русское радио.

Да, дышите, не мышите. О важности правильного дыхания Виктория Дайнека. Ну и она, как вокалистка, точно знает, как дышать правильно. Диафрагмой, животом. А вообще правильное дыхание помогает справиться со стрессом. Я, например, использую одно дыхательное упражнение, когда ночью не могу уснуть. Что там нужно делать, вы сами подсмотрите в Яндексе. А так, дышите полной грудью, ловите правильный ритм и оставайтесь вместе с нами на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои эффекты.

0: финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Дорос, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Это «Елка» и песня, которая переводит нас в режим душевного тепла. По-моему, идеальный саундтрек для сегодняшнего вечера. Вечера четверга, когда до выходных буквально всего один шаг, когда дела сделаны, и с легкостью, с удовольствием мы говорим себе: «Ну все, домой». Приближаем данный момент всеми законными способами вместе с «Русским радио» и группой «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве прошло совещание по ситуации в экономике под председательством вице-премьера Александра Новака. Министерство экономического развития отчиталось об увеличении ВВП на 0,5% и о росте реальных доходов населения на 6,5%. Отдельно участники заседания рассмотрели динамику ценообразования, пишет газета «Коммерсант». До конца сентября правительство должно представить параметры бюджета на следующий год, в том числе назвать обновленный размер бюджетного дефицита. Между тем, Росстат зафиксировал незначительное подорожание топлива. За неделю цены на автозаправках выросли в среднем менее чем на 0,5%, а вот с начала года прибавили больше 20%, пишет Интерфакс. На ситуацию с топливом влияют удары по нефтеперерабатывающим заводам. Минувшей ночью атакам подвергся Ярославский НПЗ. Столичным новостям. Москва активно делится своими наработками с жителями регионов России. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о расширении внедрения единой медицинской информационно-аналитической системы в медучреждениях северной столицы. Благодаря этому она заработает во всех поликлиниках города, а Москва обеспечит бессрочную техническую поддержку ЕМИАС в петербургских стационарах. По словам губернатора Петербурга, медики будут освобождены от рутинной бумажной работы. Внедрение московской системы началось в северной столице в феврале 2024 года. Ну и последние исследования показали, что просмотр спортивных роликов на занятия спортом не мотивирует. Заинтересованность в соревнованиях не сопровождалась реальным ростом физической активности. При этом сам спортивный контент оказался интересным, и люди после начала эксперимента стали смотреть его чаще. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: И, значит, рассказываю. Первая моя мысль сегодня была, когда я проснулся. Все-таки не надо было есть арбуз на ночь. Ну, вы понимаете, да? Тело превратилось в систему водоканал. Ну и да, арбуз на ночь — это, конечно, ошибка для крепкого сна. Но, в общем, тактическая победа для здоровья, потому что арбуз — это и генеральная уборка почек, и аминокислоты полезные, ну и просто вкусно. Вот поэтому арбуз меня дурманит, арбуз меня манит. И сегодня я от него никак не откажусь. Привет, друзья! Вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова, а вместе с вами далее с удовольствием буду слушать Артик и Асти, Сивиль и Дениса Клявера.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то,

дороги сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.

слушает страна. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Да. Как ты до сих пор меня не понял? Я думаю, если бы мужчины знали, о чем думают женщины, то ухаживали бы в 20 раз смелее, да, парни? Вот, но как бы было бы здорово, если бы вообще появилось такое устройство мысли-сканер. Надеваешь его, направляешь датчик на любимую, и слов не нужно, ничего не надо говорить. Но все-таки лучше без такого девайса. Есть риск стать роботом, и вообще исчезнет интрига, романтика. Так что пусть девайсы остаются фантастом, а мы давайте продолжим доверять интуиции и сердцу.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Марго и песня, которая поднимается по ступеням золотого граммофона, в прошлую пятницу преодолела еще одну строчку. И, возможно, песню «Мое» вы отметите, когда будете голосовать за номинантов премии «Золотой граммофон» в мини-приложении группы «Русского радио» в «Одноклассниках». Да, там в эти дни проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании. От вас нужна тройка любимых песен за этот год. Ну и самое крутое, среди всех, кто сделает выбор, мы разыграем пригласительные на супершоу, что случится 5 декабря. Так что, друзья, не упустите шанс оказаться в эпицентре главного музыкального события.

0: Ева, я любила.
1: О, нет, моя любовь к Еве Польной не прошла. Ева, королева грустного дэнса, икона стиля. А как она танцует? Вот эти танцы в стиле «Расслабься, будь собой и лови свою волну». Так что Еве Леонидовне «Моя наша любовь». И сегодня, кстати, я уже приготовил к эфиру песни в ее исполнении. А пока точная столичная. 11.36. Предлагаю на русском радио далее послушать Мари Краймбрери, Григория Лепса и Сергея Лазарева.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

Доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс». Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов в Государственной Думе, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Нет, конечно, строчка «танцевать бывшим назло» звучит гордо и даже кинематографично, но если разобраться, это что, танцы из чувства мести получаются? Все-таки настоящий кайф — это когда мы танцуем просто потому, что у нас хорошее настроение, потому что качает ритм, а внутри полное спокойствие. Да, танцевать нужно для себя, для своего дофамина, а не ради того, чтобы у кого-то перекосило лицо от зависти. Или я не прав?

что слушает страна.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Российские нефтяники рекордно нарастили прибыль. По данным «Коммерсанта», заработки производителей в третьем квартале могут стать наибольшими за счет высоких цен на нефтепродукты и роста демпферных выплат. Так, прибыльность продаж дизеля и бензина может увеличиться до 70%. При этом эксперты предупреждают, что такой рост может быть временным. Аварии и перебои на НПЗ повышают цены и прибыль с каждой проданной тонны топлива, но одновременно сокращают объемы продаж. В четвертом квартале аналитики ожидают снижения рентабельности нефтяных компаний. Саудовская Аравия попросила военную помощь у Великобритании. Эр-Рияд направил обращение на фоне наступления хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу. Источники сообщают, что Лондон согласился отправить в страну военных советников, но официально конкретные меры защиты пока не уточняются. Британские чиновники опасаются, что переход пролива под контроль хуситов может повлиять на мировую торговлю и судоходство. Хоккейный клуб «Калуга» потерпел обидное поражение в Омске. Наша команда в четвертом матче регулярного чемпионата ВХЛ встречалась с омскими крыльями. Хозяева открыли счет в первом периоде, но уже в следующей 20-минутке «Калуга» смогла отыграться, а почти за 6 минут до конца игры ракеты при игре в меньшинстве ушли в отрыв. Но мячи смогли реализовать свой шанс с экстраполевым игроком и перевели встречу в овертайм. В дополнительное время хозяева льда оказались сильнее – 3-2, и «Калуга» забирает только одно очко. В эту субботу, 19 сентября, команда на своем льду сразится с воронежским «Бураном». Билеты на игру были раскуплены моментально. Для болельщиков будут организованы трансляции в гостином дворе и КЦ, в ряде заведений общепита, а также на информационных ресурсах и в госпабликах. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. Русском.

0: Снова вместе мы с легким головокружением от близости выходных, с чувством выполненного долга, ну и с предвкушением ничего не деланья. В общем, за это мы и любим четверг. И мы вместе, мы Русское радио, я Тимур Бодров, вы и компания ваших любимых артистов. Среди любимцев только что Файвста, далее любимцы, любимицы, моя Мишель, блестящая и Валерия.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Сутки сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
4: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга. Одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
2: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-69.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Я собой, конечно, не очень доволен. Но от всех остальных я просто в ужасе!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Группа «Блестящая» на русском радио, недоверчивые девчонки, а мне стоит верить, когда я говорю, друзья, поторопитесь, сегодня последний день, когда вы можете в группе русского радио в Макс нажать «Участвовать» и принять участие в розыгрыше одной из пяти виниловых пластинок, выпущенных к 30-летию золотого граммофона. Это коллекционное издание, его нигде не купить, можно только выиграть, и не упустите такую возможность, присоединяйтесь к русскому радио в Макс, а имена победителей узнаем уже завтра. Удачи!
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза.
10: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вот такая идиллия, безупречность, счастье, любить одно, снимать кино, играть в домино и пить чай. Но после 10 лет брака, согласитесь, счастье может трансформироваться. Там уже, конечно, не до съемок кино, там важно, чтобы дети уснули вовремя и молча, и в квартире была тишина. И это уже не просто счастье, это настоящий экстаз.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии

0: Выбор «Коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Интересует ли меня что-то кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: пожалуй, наверное, самый приятный приказ в истории поп-музыки и вообще. Люби меня, люби. Намного приятнее, чем все эти «просыпайся», «вставай, пора на работу» или «оплати задолженность». На этом фоне «люби меня, люби» жарким огнем звучит как, в общем, идеальное поручение, которое хочется выполнять безотлагательно и сверхурочно. Приступим к этому, друзья, в первый же удобный момент.
1: Русское

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
3: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство обновило стратегию развития таможенной службы. Согласно документу, до 2030 года ведомство должно сократить время досмотра грузовых машин на границе в 4-5 раз до 10 минут, а также цифровизировать процессы контроля и внедрить предварительные декларации на товары, чтобы водители фур подъезжали к границе с уже заполненными документами. С 1 сентября транспортную отрасль перевели на электронные транспортные накладные. До марта следующего года при отсутствии таких документов действует нештрафуемый период. Больше 200 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в Госдуму. Большинство из них находятся в труднодоступных районах или отдаленной местности, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования. Досрочное голосование стартовало 30 августа. Основной период голосования начнется завтра. Выборы продлятся до 20 сентября. К другим новостям. Россияне стали чаще покупать мебель через интернет. На маркетплейсах сейчас продается до почти 40% мебели. Как пишет газета «Коммерсант», интерес потребителей к покупкам такой продукции через онлайн-площадки растет, в том числе за счет увеличения предложения. По мнению аналитиков, традиционные мебельные магазины, тем не менее, полностью не исчезнут, особенно в более дорогом сегменте рынка. Ну и последнее. Япония обновила рекорд по числу долгожителей. В стране впервые зафиксировали больше 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. По данным японского правительства, сейчас их 107 тысяч, на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Рекорд держится 56-й год подряд. Подавляющее большинство долгожителей в Японии, почти 90%, это женщины. У меня на этом пока вся информация. Эфир русского радио продолжит Тимур Бодров.
0: Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, 17 сентября на календаре. И, кстати, день сегодня исторический. Дело в том, что ровно 104 года назад в Москве бахнул самый первый в нашей стране радиоконцерт. Да, в прямом эфире артисты Большого театра пели в телефонную трубку, не поверите, романс «Не искушай меня без нужды». За 100 с лишним лет телефонные трубки у микрофонов мы убрали, шипение победили, но традицию дарить вам крутую музыку сохранили. Короче, с праздником всех нас, слушайте, любите русское радио, ну и не искушайте ведущих без нужды.

0: завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Будет меньше трат?
3: Да. В магазинах – да.
2: Творог рассыпчатый, фермерская коллекция, жирностью 5%, 350 граммов за 124 рубля 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77 47 47. Код города 48 42.
6: ООО АГК. ОГРН 12 44 50 42 69.
7: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: вот он, самый харизматичный, эгоцентричный, мачо-ироничный Артур Пирожков на русском радио. Я вообще думаю, что щепотка этого суперпарня должна быть в каждом мужчине. Вот эта железобетонная уверенность в себе, самоирония и умение делать шоу. Вот, ну, разве что можно обойтись без нарциссизма и эгоизма. И вообще, идеальная пропорция — это примерно 5% Артура Пирожкова для уверенности на первых свиданиях и вечеринках.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Почему все, что хочется съесть, по-тихому завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Елка» о правильном масштабировании проблем. Песня, которая снижает градус повседневной тревожности. Да, потому что в масштабах космоса все наши дедлайны, неурядицы, крошечные песчинки. Так что давайте не будем тратить время на злость и негатив. Думаем о хорошем, слушаем любимую музыку на русском радио. По-моему, это отличный план не только на сегодня, но и навсегда. Из музыки далее хиты от Сергея Лазарева и Николая Баскова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Как были мы давно, цвета одного. Сергей Лазарев только что о летнем отпуске, о том, как сгорели мы на пляже и были багряно-красного цвета одного. Да, есть что вспомнить. Уверен, приятные воспоминания будут и у вас, друзья, когда вы сейчас, последовав моему совету, присоединитесь к группе Русского радио в Макс, если до сих пор этого еще не сделали. Найдете специальный пост, посвященный розыгрышу юбилейного винила, и нажмете «Участвовать». А потом, как победите, как получите одну из 5 виниловых пластинок, выпущенных к 30-летию золотого граммофона, и скажете, как же хорошо, что я Тимура Бодрова тогда не ослушался. В общем, поспешите, сделайте все это сегодня, потому что сегодня последний день, чтобы оставить заявку. А победителей, имена их, мы узнаем уже завтра. До встречи в канале Русского радио в Макс.

0: только для подписчиков русского радио в МАКС. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на русское радио в МАКС, нажимайте «Участвовать» и... Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в МАКС. Присоединяйтесь. 12+. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть. Татнефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Выбирайте Wildberries.
20: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
21: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
22: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Даже если он или она далеко-далеко, мы, Русское радио, поможем вам стать ближе, ведь скоро стол заказов. Программа, стирающая тысячи километров между городами и странами. Так что, если хочется, нужно передать привет, поздравить с юбилеем, премией, повышением, ну или просто напомнить о своих теплых чувствах, все возможно, пишите нам во всех мессенджерах. Номер плюс 7-916-003-105-7.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Я в автопристиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
11: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
12: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
13: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Только привыкнешь к хорошей жизни, а она еще лучше становится.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Это одно из регулярных заседаний, которые Владимир Путин проводит с правительством и руководством своей администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер Александр Новак обсудил с министрами динамику ценообразования в стране. В конце августа антимонопольная служба сообщила, что больше половины регионов заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен, в том числе на сахар, который в последнее время вновь начал дорожать. Матери героини начнут получать единовременную выплату в 1 миллион рублей автоматически через социальный фонд. Такой проект закона разработал Минтруд. Правила начнут действовать с 1 января следующего года. Как отметили в Госдуме, мера позволит избежать лишней бюрократии. Советское звание «Мать героиня» возродили в России в 22-м году. Его присуждают россиянкам за рождение и воспитание 10 и более детей. К другим новостям, россияне стали чаще сдавать так называемые анализы от усталости и просить нейросети расшифровать результаты. Врачи, опрошенные газетой «Коммерсант», объясняют это эффектом соцсетей. Блогеры при повышенной утомляемости советуют проверять в том числе показатели железа и витамина D. Медики не видят особого вреда в таких проверках, но предупреждают, что их может оказаться недостаточно. Анализы должен оценивать врач. В завершение о спорте. В чемпионате России по футболу стартовал розыгрыш 9-го тура. Накануне «Спартак» в Москве победил воронежский «Факел». Петербургский «Зенит» взял верх над калининградской «Балтикой». Раннее начало розыгрыша тура, который обычно проходит в выходные, связано с паузой на игры сборной. Национальная команда начнет тренировки в ближайший понедельник, 21 сентября. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот мы берем ваши самые горячие приветы и отправляем через любые границы, часовые пояса, океаны прямиком к тем, кого вы любите. Это «Стол заказов» на русском радио. Меня зовут Тимур Бодров. А как зовут вас, мы сейчас узнаем. Пишите во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Начинаем сообщение от Евгения. Евгений Диденко поздравляет главного инженера АО «Благовещенский завод МЖБК» Сергея Владимировича Зинова. Поздравляем с началом отпуска. Желаем хорошо отдохнуть, зарядиться энергией и не забывать поливать цветок, которого тоже зовут Сергей. Ну, последнее, видимо, пожелание себе Евгений оставил, чтобы цветок не зачах в отсутствии хозяина. Маргарита, здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет другу Александру в Симферополе. Он сейчас в отпуске от Вованы и Маргариты из Дагестана. Юлия, привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу. Я его очень люблю. Жалко, только мы не узнали, как супруга зовут. Алена, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Андрюшеньку с днем рождения. И передайте, что Аленушка очень его любит и ждет. Оксана, добрый день, Русское радио. Хочу поздравить своего любимого супруга Виктора с 21-й годовщиной нашей свадьбы. Спасибо тебе, родной, за все эти прожитые годы вместе, за наших детей. Передаю им привет старшему сыну Кириллу и младшему Саньку. Всех вас очень люблю.
0: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Юлиана Караулова в столе заказов, а вот и ваши сообщения. Их много, как бы все успеть прочитать. Елена, здравствуйте, Русское радио. Передаю привет девочкам швейного цеха фабрики мягкой мебели «Делайт» поселка Садышко Владимирской области. Всем хорошего настроения. Спасибо, Лена. Наталья поздравляет с Днем Ангела Александра. Здоровья, благополучия. Спасибо, что всегда рядом. Наталья из Калининграда. Сергей передает привет любимой супруге Ирине. Она сейчас трудится на подготовке к выборам. Привет всем ее коллегам и очень сильно люблю. Жду дома. Сергей, Раменская. Анастасия просит передать привет коллегам Гали и бригадиру Лене. Слушаем вас, Русское радио, каждый день. Всем отличного настроения. Настя из Орла. Юлия передает огромный привет кабинету экономистов от бухгалтерии комбината питания города Нягани. Девочки, держитесь. Завтра уже пятница, мы почти у цели. И Алена, привет, Русское радио, любимому мужу Виктору пламенный привет. Люблю тебя очень, будем вместе сходить с ума еще много лет. Скучаю по тебе, быстрее бы вечер. Всем отличного окончания рабочего дня.
1: Стол заказов на Русском радио.
2: И завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «White Box», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф». Реклама на русском.
3: Свежесть всегда?
4: Да, в магазинах да.
3: Креветка королевская, ванна-мэй, в замороженном виде, размер 50 на 70, 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
5: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77 47 47. Код города 48 42.
6: ООО АГК. ОГРН 12 44 50 42 69.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Кто рано встает, тот за день 100 раз зевнет.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
1: Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, я Тимур Бодров здесь, читаю ваши сообщения. Самые разные послания поступают. Вот, например, здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у Павла, наелся ли он? И передайте ему привет от Валенсио. Паша, вам привет. Ну и, надеюсь, вы съели и первое, второе, третье и компот. Добрый день. Передайте привет от Юлии, Наташи и Маруси. Они сейчас мчат на дачу из Санкт-Петербурга и слушают русское радио. Станислав, передайте привет, просит он, коллегам, логистам из Первомайского. И поздравляю своего начальника Николая с днем рождения. Марина, здравствуйте, русское радио. Пожалуйста, передайте привет хорошей девушке швейного предприятия «Автопилот» Елене Вейнгард. А еще Ольге Батуриной и Панкрату. Салют, девчонки, от Марины Зубковой. Алексей передает привет коллегам. Коллегам-строителям аж в Бангладеш. Юлия просит передать привет участку намотки из Саратова. Девчонки, вы лучшие, а Катюше желаю хорошего отдыха. Надежда присоединяется к столу заказов, поздравляет внука Владимира с прошедшим днем рождения. Исполнилось ему вчера 8 лет. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, успехов в учебе и чтобы он радовал своих родителей хорошими оценками и своим поведением. Бабушка Надя, дедушка Сережа из Евпатории.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
5: Не, когда добавляешь, нормально.
6: Потому что когда перебор, он горький.
5: Да, там пропорция. Да?
6: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
5: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
4: Ой.
6: А, ну, вот и разбарабанило потом
5: я
6: тебя.
5: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Слышим ваши голоса через ваши сообщения в столе заказов. Я Тимур Бодров, а вот и Елена Баранова присоединяется. Привет, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужчине Валерию Михайловичу Маркачу. Хочу сказать ему, что я его очень люблю и надеюсь, что скоро нас будет уже не двое, а трое. Людмила, привет, русское радио. Привет к сестре Светлане и Надюше в Москву и всем моим родственникам. Люблю вас. Привет, русское радио. Привет в поселок Мангуш Наталье Бабковой и Владимиру Щербакову. Желаю им хорошего настроения. Мы присоединяемся. Дмитрий из Воронежа передает... Так, много говорит он. Передает привет в Самару городок Елизавете Сергеевне Даниленко. Желаю скорейшего выздоровления. Маргарита, доброго всем денечка и вечерочка. Передаю огромный привет своему любимому мужу. За, я знаю, ты качаешь мед и слушаешь любимое русское радио. Это здорово. Здравствуйте, русское радио. Поздравьте, пожалуйста, моего брата Лешу с десятилетием. Желаю счастья, здоровья и успехов в школе от сестры Алины. Евгений передает пожелание хорошего настроения дружному коллективу швейного предприятия «Уральская линия» из Златоуста. Трудиться остался еще один час. Спасибо. Ну и мы вас поздравляем. Следующее послание в столе заказов от Веры Ивановны. Поздравления Татьяне Дмитриевне Нестеровой, мастеру «Золотые руки», ветеран колледжа имени Карла Фаберже, Вера Ивановна и 5000 студентов. Это подпись такая. Следующее сообщение от Светланы. Передайте в Волгоград галочка. Все будет хорошо. Галочке Карповой это сейчас очень нужно. Привет, Тимур. Передаю привет своим коллегам Светлане Юрьевне и Ольге Ивановне. Хочу сказать, что мы с вами большие молодцы. Мы сила. Также привет семье, мужу Денису и детям Диме и Анюте Панковым. Люблю вас, Мария.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Время подарков на русском радио.
1: Буратино! Да, друзья, дарю прямо сейчас приглашение на премьерное представление потрясающего музыкально-циркового шоу «Буратино». Невероятные трюки, живой вокал, потрясающие декорации. Премьерное представление 10 октября. И вы, как слушатели русского радио, самые привилегированные там будете. Главное сейчас успеть смочь дозвониться самым первым по номеру 995-105-7, код Москвы 495. Удачи!
0: Время подарков на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Все так, и вместе с нами Александр. Александр, приветствую, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что, Саш, хороший сегодня денек, а? Четверг.
2: Да сегодня просто замечательный денек, и погодка радует, и к вам дозвонился.
1: И выходной, мы тут с Александром поболтали, успели.
2: Да.
1: Выходной у вас сегодня. Давайте мы чей-нибудь еще день сегодня осчастливим. Велика вероятность, что они сейчас слушают русское радио и услышат ваши приветы, добрые слова. Порадуем и их, короче, давайте.
2: Да, передаю привет всем своим друзьям, знакомым, всем, кто меня узнал, также родному городу Барнаулу.
1: О, Барнаул. Родные люди, сибиряки. Вот. Ну и сейчас хотелось бы, ну раз уж вы в эфире, дозвонились в этот момент времени подарков, дарю вам, Александр, два приглашения на грандиозное музыкально-цирковое шоу «Буратино».
2: Спасибо.
1: 10 октября все случится. Кстати, обратите внимание на одного из персонажей, а точнее Карабаса-Барабаса, потому что роль эту исполняет мой коллега, ведущий русского радио Антон Юрьев. Вот, уверен, будет незабываемо. Приятных эмоций, радостных.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Александр. Пусть таких хороших дней будет как можно больше. Ну а вы, друзья, если хотите тоже оказаться на премьере представления «Буратино», не пропустите завтра. Также время подарков в столе заказов на русском радио.
0: Время подарков на русском радио.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Добрый день, любимое русское радио. Пишут вам из Черкесска. Хотим Татьяне пожелать хорошего отдыха, ведь завтра она уходит в отпуск. Инарочке огромный привет. Также любимая бухгалтерия «Регион Газа». Так, прочитали это сообщение. Добрый день, русское радио. Коллективом склада хотим передать привет нашей коллеге Настасье. Пусть ее радуют жучки. А также она большая поклонница Филиппа Киркорова. Поставьте, пожалуйста, его песню. У нее был день рождения 2 дня тому назад. Ну, вы знаете, друзья, с Филиппом Киркоровым я вам сейчас не помогу. Ну вот, давайте попросим Ивана Соловьева.
1: Давайте, просите.
0: Ваня, у тебя сколько еще часов? 3 часа?
1: У меня впереди 5 часов.
0: Ох ты, 5 часов.
1: Будет и Киркоров, и все-все-все, конечно же, будут.
0: Отлично. Ну тогда передаю тебе бразды правления. Встречайте Ивана Соловьева, я пойду отдыхать. Печеньку даем, отложил на сегодня. Пока, хорошего дня.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: В очереди к ясеню всем только спросить.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Ассоциация банков попросила расширить поддержку бизнеса после атак беспилотников. В организации считают, что предпринимателям нужна дополнительная финансовая помощь, как в пандемию коронавируса. Речь идет прежде всего о льготном кредитовании, пишет газета «Коммерсант». Ранее Минфин утвердил меры поддержки продавцов маркетплейсов, потерявших товар из-за атак дронов. Собственные программы помощи запустили крупнейшие российские банки. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что современная Россия развивается весьма интенсивно, несмотря на все сложности, и по многим направлениям выходит на первые позиции. Также, выступая на просветительском марафоне «Знание первое», Лавров пожелал европейским коллегам успехов в том, чтобы они сформировали правительства, которые будут отстаивать их национальные интересы. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче, подчеркнул министр. В Госдуму внесли проект закона о самозапрете на увеличение лимита по кредитным картам. Установить или снять такое ограничение можно будет через госуслуги или МФЦ. Банки должны будут проверять наличие запрета через бюро кредитных историй. Сейчас механизм самозапрета позволяет заблокировать заключение новых договоров потребительского кредита, но не распространяется на увеличение лимита по уже имеющейся кредитной карте. Ну и последнее. В Узбекистане тюбетейка получила статус географического указания. Теперь особенности этого традиционного головного убора находятся под правовой защитой. Речь идет о байсунской тюбетейке, национальном головном уборе, который на протяжении многих лет изготавливают в байсунском районе Узбекистана. Его украшают специальной вышивкой. Особенность такой тюбетейки в сочетании ярких цветов, геометрических узоров и традиционных способов шитья. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

Эх, еще капелька, совсем малость, еще чуть-чуть, и она, любимая пятница. Чем пахнет пятница? Пятница пахнет свободой, пятница пахнет весельем, развлечениями, да в конце концов просто обычным, нормальным отдыхом, которым мы так с вами сильно ждем. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио, меня зовут Иван Соловьев. Отличное настроение обеспечено, потому что много хороших новостей, много классной музыки, давайте не откладывать в дальний ящик. Мари Краймбери и Джелагония прямо сейчас здесь на русском. Хорошего дня.

0: дороги завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77 47 47. Код города 48 42.
3: ООО АГК. ОГРН 12 44 50 42 69.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
5: В детстве одежду покупали на вырост. Теперь на похудение.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Детство, юность, молодость. Я, конечно, постарше Мари Краймбрери. До плеера я еще слушал пластинки на проигрывателе. Помню, сказки мне включали, «Золотая антилопа». Ой, до дыр просто заездил. Да, вот у Мари Краймбрери был микрофон лак для волос, а у меня мамина такая массивная массажка. Знакомое слово? Массажка. Ну, расческа. Да, приятные воспоминания. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю шикарного настроения, скорейшего завершения, конечно же, рабочего дня. Главное, оставайтесь с нами в нашей компании. С нами весело и хорошо. Группа «Лицей» появляется в эфире прямо сейчас. А далее «Мот» и «Зиверт» в дуэте. И «Елка» через несколько минут. Всем хорошего настроения.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-е церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Макароны по-флотски. Это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

С самого начала, как только появилось русское радио, вот с тех самых пор и пишем мы музыкальную историю. Мы в прошлом году, ребята, к 30-летию золотого граммофона выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее нет, даже не ищите. Но есть 5 экземпляров, и их мы разыграем уже завтра в нашем канале в мессенджере Макс. Заходите, находите, подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Время еще есть. Завтра, 18 сентября, 5 победителей получат свои заветные виниловые пластинки. Пластинки от нас, от Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем шикарного настроения. Оставайтесь с нами, оставайтесь.

0: Реклама на русском. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у

0: Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: да, когда-то в конце 90-х, учась еще в 10 классе, вот так же я и зажигал, стоя за вертушками в сельском ДК, да, был диджеем, вел дискотеки, зарабатывал так немножечко на копеечку, на мороженку, как говорится. Вы слушаете Русское радио, всем желаю хорошего, классного настроения в нашей компании, по-другому и быть не может. Меня зовут Иван Соловьев, 15:47 в Москве, часики тикают-тикают, скоро домой. Эта мысль, конечно, согревает.
1: Новая песня на русском. Ты была моей музыкой на краю. Всем привет, это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Российские нефтяники рекордно нарастили прибыль. По данным «Коммерсанта», заработки производителей в третьем квартале могут стать наибольшими за счет высоких цен на нефтепродукты и роста демпферных выплат. Так, прибыльность продаж дизеля и бензина может увеличиться до 70%. При этом эксперты предупреждают, что такой рост может быть временным. Аварии и перебои на НПЗ повышают цены и прибыль с каждой проданной тонны топлива, но одновременно сокращают объемы продаж. В четвертом квартале аналитики ожидают снижения рентабельности нефтяных компаний. Власти Германии сообщили о решающей фазе противостояния с Россией. Ближайшие недели или месяцы могут стать ключевыми для мира в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, Германия продолжит поддерживать и финансировать Украину, несмотря на недовольство части немецкого общества. Мерц признал, что поддержка Киева остается одной из причин критики правительства со стороны избирателей партии «Альтернатива для Германии», однако менять нынешний курс Берлин не планирует. Восстановление инвестиционной активности прогнозируют в Калужской области. В 2027 году инвестиции в основной капитал составят свыше 190 миллиардов рублей, что соответствует 101% роста к предыдущему году. Соответствующая динамика сохранится и до 2029 года. В этом году в регионе откроются 4 новых предприятия, в их числе производство медицинских изделий для диализа и крупный распределительный центр для федеральной торговой сети. В ближайшие 3 года также планируется вводить в строй порядка 4 новых производств ежегодно. Продолжается работа по привлечению резидентов на свободные площадки индустриальных парков, на территорию опережающего развития Кондрово и в особую экономическую зону Калуга. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. В русском радио Иван Соловьев.
3: Сегодня день города отмечает Брянск, город воинской славы. Вы знаете, вот я был очень сильно удивлен, когда узнал, что в Брянске гастрономический символ – это картошка. Вот честно, я этого не знал. Там картофель очень популярен, ну и, соответственно, брянцы обожают все, что можно приготовить из картошки. Драники, картофельная бабка, просто жареная картошка. В общем, ребята, там даже фестиваль картошки есть. Хочу в Брянск! Брянцы, с праздником, с днем города. Будьте счастливы, будьте здоровы, чтобы у вас все было хорошо. Вы слушаете Русское радио. Всем передаю большой пламенный привет, где бы вы сейчас ни находились, какой бы праздник бы вы сейчас ни отмечали. Будьте с нами. Александра Воробьева, Алсу и Иванушки уже здесь в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: дороги завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Да, да, да. Каждый раз, когда обнуляются результаты, мы с вами начинаем заново. Начинаем заново составлять рейтинг, голосовать за любимые песни и составлять золотой граммофон. Но как раз сейчас наступил тот момент, когда мы все подходим к вершинной точке. Пришло время вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте, ребята, влияйте на итоги, все в ваших руках. Ну а среди вас, среди тех, кто принял участие в этом голосовании, мы, конечно же, разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Она состоится совсем скоро, 5 декабря. Меня зовут Иван Соловьев, я желаю всем хорошего наступающего вечера. Это «Тестостерон» с нами.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 13+.
1: Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
6: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вчера мы с вами пекли пирог со сливами, а сегодня я испек галету с грушей. Что такое галета? Галета с французского «открытый пирог». Очень прост в приготовлении. Начнем с теста. В муку всыпаем сахар и щепотку соли, перемешиваем, натираем на крупной терке холодное сливочное масло и руками перетираем в крошку. Вводим ледяную воду и мгновенно замешиваем тесто. На это, ребята, уйдет не больше одной минуты. Тесто собираем в плотный шар и в холодильник на 30 минут. После сразу на пергаменте раскатываем в круг толщиной 3-4 мм, не больше. Грушу нарезаем на тонкие дольки и выкладываем на тесто веером плотненько, отступая от края буквально 3 см. Затем вот эти вот сантиметры, которые мы отступили, заворачиваем, делая нахлёст на грушу, слегка присыпаем сахаром, смазываем бортики взбитым яйцом и в разогретую духовку 190 градусов на 40-50 минут. Готовой галете даем немного остыть и присыпаем сахарной пудрой. Быстро, просто, красиво, невероятно. Ну и, конечно же, вкусно. Ребята, обязательно сохраните себе этот рецепт и в выходные побалуйте свою семью. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. Там в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России.

0: Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Дело на миллион у меня к вам. Называется «Стол заказов» на Русском радио в 17.00. Сразу после выпуска новостей начнем, друзья. Будете писать привет, а я буду их в эфире озвучивать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост. Так вот, в комментариях, пожалуйста, поздравляйте. Привет и передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Целый час у нас на это с вами будет. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем настроения этого самого хорошего, чтобы прям вот много-много. Вагоны, маленькая тележка. Ну и, конечно же, напомню, стол заказов в 17.00, сразу после новостей.

сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Стало мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Генпрокуратуре назвали законным изъятие нелегальных доходов у наследников-коррупционеров. Глава ведомства Александр Гуцан сослался на решение Конституционного суда. Согласно постановлению, защита права собственности не распространяется на объекты, приобретенные преступным путем. Даже после смерти осужденного в коррупции, такие средства подлежат изъятию и передаче в доход государства. За 5 лет по делам о коррупции осудили свыше 60 тысяч чиновников. Стоимость арестованного имущества превысила 800 миллиардов рублей. Сбер повысил ставки по вкладам на 6,7 месяцев. Они выросли до 13,5% годовых. Но условия действуют для денег, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в этом же банке. На прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Тем не менее, банки продолжают улучшать предложения по вкладам в борьбе за привлечение денег граждан. Минздрав зарегистрировал препарат шведского производства для лечения артериальной гипертензии. Как пишет газета «Коммерсант», Баксфенди одобрили в качестве дополнительной терапии для пациентов, которым другие лекарства не помогают достичь необходимого снижения давления. По данным ВОЗ, в России артериальной гипертензией страдают свыше 40 миллионов человек. Международный олимпийский комитет разрешил провести турнир для гребцов в реке с крокодилами. МОК одобрил для заплывов реку Фицрой в Австралии. Сайт aif.ru пишет, что соревнования там состоятся в рамках летней Олимпиады в 2032 году, хотя спортсмены раскритиковали такое решение. Местные власти обещали поймать крокодилов, однако ловят только больших и наиболее агрессивных особей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев, «Стол заказов».
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А что делать, вы прекрасно знаете. Но я напомню, мало ли, вдруг кто-то вообще в первый раз в жизни включил сейчас русское радио и такой думает, что такое стол заказов. Вот, ребятки, стол заказов — это приветы, поздравления, пожелания, шикарное настроение. Заходите в мессенджер Макс. Да, наш канал «Русское радио». Пост уже опубликован о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь, где вы, что вы, с кем вы, чем занимаетесь. Ладно, поехали. Привет, «Русское радио», привет. Привет, Иван. Привет, Дмитрию Васюкову. А то вчера передавал, а он не услышал. Влад, привет, передал. Привет, коллективу Кристине, Марине, Наташе. Держимся, девочки, скоро домой. Юлия, город Владимир. Юлия, да что дома делать? На работе устройте девичник, вон во сколько. Привет, Русское радио. Поздравляем главного инженера АО «Благовещенский завод МЖБК» Зинова Сергея Владимировича с наступающим началом отпуска. Желаем хорошо отдохнуть, зарядиться энергией и не забывать поливать цветок, которого тоже зовут Сергей. Вот так, поздравляет Евгений Диденко. Привет из Пятигорска любимому мужу Аслану Шириповичу Абдулаеву. Большой привет! Люблю тебя до луны и обратно. Ты лучший мужчина, твоя супруга Елена. И огромный привет любимому супругу Дмитрию передает Ксения. Я тебя очень сильно люблю. А также привет деткам Ксении. Точнее, привет детям от Ксении Василисе и Арсению. Я вас тоже очень люблю.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Масло сливочное Экомилк жирностью 82,5%. 330 грамм за 309 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет любимому мужу Павлу. Мы с дочкой его сильно любим, супруга Вика. А всем слушателям добра и любви. Привет любимой подруге Танюшке Ивановой, передаю Танютка. И любимому мужу Сергею Липицкому тоже большой привет. Привет сыну Евгению Ипатову, он сейчас в командировке. Пусть ему работается легко. Привет передают родители из Волгограда. Всем родным любви и счастья. Соборик желает. Поздравляю брата Лешу с десятилетием. Крепкого ему счастья, здоровья, успехов в учебе. Пусть все желания сбываются. Поздравляет сестра Алина. Очень его люблю. Привет всем слушателям Русского радио от Татьяны. Спасибо, Русское радио. Вы дарите нам отличное настроение. Привет в город улетает Сосновый Бор. Детям, сыну Мише, дочке Даше, мужу Игорю от Евгения. Огромный привет Саша, он сейчас в небе парил. Приятного полета и мягкой посадки. А еще привет Димуле. Я тебя люблю, милый. Ты самый-самый классный. Наталья, Калининград. Что это я запел? Ладно. Привет Настеньке и Анечке. Скоро домой. Передает привет Ангелина. Привет дружному коллективу детского сада «Ромашка», поселок Тучково, от Натальи Рябининой. Поздравляю мужа Андрюшу с днем рождения. И передайте ему, что Аленушка очень его любит и ждет дома.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: После 40 жизнь только начинается.
7: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо.
15: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: забери.
1: Брянск, с днем города! Федор поздравляет всех горожан. Привет мужу Владимиру, он сейчас едет домой после работы. Обнимаю, жду встречи. А также привет волонтерской группе «Сила. Быть вместе. Город Батайск». Так. Большой привет сестре Анастасии из Оренбурга. Передает Вадим. Огромный привет хочу передать своим дорогим и любимым друзьям Егору, Ольге, Максиму и Татьяне. Ребятки, вы у меня самые лучшие. Спасибо вам за все, ваша Маша. Настенька передает привет Самаре, а главное своим сыну и мужу. Привет, Русское радио. Поздравляю любимую дочку Веронику Дмитриеву. Станица Старая Нижнестеблиевская. Мы ее очень сильно любим. Поздравляет мама Настя и папа Владимир. Привет большое лучшим девчонкам из Крыма. Маленой Наталье, посовет Оксане, Эльзаре Аметовой передает привет Валера Куфтова. От Валеры Куфтова. Большой привет любимым мужчинам, сыновьям и мужу. Люблю. От Ирины из Омской области пришло сообщение. Большой привет улетает в Воронеж мужу Ване, дочке Машеньке. Мы сейчас в пробке, едем на рыбалку. Я их очень люблю, признается Лида. Привет мужу Георгию. Он сейчас за городом, слушает Русское радио. Ирина из Курска привет передает. А привет там мужу Евгению Александровичу. Люблю безумно, Настенька признается. И огромный привет дорогому племяннику Ярославу. Он сегодня сломал руку. Не волнуйся, все пройдет, до свадьбы заживет. Ольга, а крестная Ольга, вы прям оптимистка такая.
2: Стол заказов на Русском радио.

0: Конечно, улыбаемся, улыбаемся и машем. Привет, Русское радио, привет любимому человеку Артуру и нашему другу Ильдароне. Они работают в Бангладеш, а сейчас отдыхают. Артур, я тебя жду дома, возвращайся скорее. Привет Алексею передает Игорь Романов. Иван, никак не могу передать большой привет Юре из Феодосии от Анютки с Урала. Пусть быстрее выздоравливает. Вот, пожалуйста, передали. Супруге Наталье Вадим передает большой привет. Не ругайся, пожалуйста, просит Вадим. Привет, Русское радио. Привет Леоре и Наталье. Они в поезде едут в Омск. Хорошей дороги вам, девчонки, от Люды. И скоро увидимся. Большой привет любимому супругу Алмазу Сергеевичу. Хочу сказать, что он самый лучший мужчина. Гузалия. Привет всему коллективу УИК-96. Гагарин, Василий, Катерина, Алина. Пусть не переживают, все будет хорошо. Сообщает Василий. Ольга, привет из Астрахани передает. Всем желает солнца, радости, тепла. Отдельный привет друзьям в Москве и в Петербурге, а также моей родине в маленький городок Лагань в Калмыкии. Большой привет своей любимой передает... Валюшке из Карелии большой привет. Любимой Валюшке из Карелии. Иван, поздравь, пожалуйста, и передай Михаилу. Поздравь его с тем, что я его люблю. Пусть побыстрее приедет за мной и заберет меня с работы. Его мася. Привет Владимиру от Ирины. Привет Дмитрию Амельченко. Поздравляем с днем рождения. Здоровья, счастья и благополучия от Рената. Огромный привет. Алиса передает всем слушателям Русского радио. Екатерина сообщает, что вчера у супруга Сергея был день рождения. Еще раз поздравляю его. И очень надеюсь, что мой подарок ему понравится. Поездка в Калининград на выходные от Екатерины. Шикарный подарок.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
4: Зачем ты?

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАСА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паус Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты», «Кредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
7: Гиперленд гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплатите покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

Любимому ворчану сладкий поцелуй от Буси. Привет дружному коллективу детского сада «Ромашка» поселок Тычково от Натальи Рябининой. Большой привет Егору, руководителю тюлинария.

0: А так, Де Розалине большой привет, Ярику, Наталье и Алине. Обожаю всем сердцем, благодарю за отпуск на Байкале. От Елены Лучкиной пришло это сообщение. Так, привет, пожалуйста, передайте всему Иркутску. Поздравьте нашу семью Титовых, Татьяну и Владимира, с 32-й годовщиной свадьбы. Люблю своего мужа и сыновей, спасибо. Все, всем мира и благополучия от Татьяны. Огромный привет хотим передать дружному коллективу УИК-09-02 и жителям нашего прекрасного города Воронеж. Ждем избирателей на участке в единый день голосования. От Алексея пришло сообщение. Привет сыну Леонарду. Сыночек, Леонард, не огорчай маленькими неудачами. Не огорчайся маленьким неудачам. Иди только вперед. Я тебя очень сильно люблю, Лия. Вот это мощная поддержка. Ну и Марину с годовщиной совместной жизни поздравляет Дмитрий, город Благовещенск, Амурская область. Все, ребятки, стол заказов закрываю. Спасибо за ваши классные добрые сообщения. Не пропустите следующий в эфире «Стол заказов» 22.00.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Что? А я сижу, жду, когда хоть кто-то что-то скажет. Сидят такие, знаете, руками машут. Ждут.
2: Нормально.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Будоражил, да, вас
3: будоражил? Слушай, мы же уже определились, что ты у нас тот самый центральный гусь, который летит, да, в голове нашего угла.
0: Ну все, дети мои, давайте, зажигайте.
2: Летите дальше. Ну хорошо, зажжем, друзья мои, потому что в эту студию мы с другими целями-то и не приходим.
3: Нет, почему? Я иногда прихожу просто к Ивану поболтать, подействовать на нервы, помешать работе.
0: Бесит, не могу.
2: В общем, бежит из семьи, устав от семейных.
3: Конечно.
2: Вот этих всех,
3: да.
2: И болтать с Иваном.
3: Да.
2: Одно дело с Иваном болтать, другое дело пойти пообщайся с, сейчас посмотрю, 6 733 429 человек.
3: Это
2: на данный момент.
3: Это даже для меня перебор.
2: Нормально. Ну, перебор, сиди, молчи, друзья. Я сюда пришел с одной... Всегда прихожу спасать мир. От всего. Вот сегодня я намерен, ребят, натурально спасать ваши кошельки при помощи своих коллег в том числе. Тема у нас сегодня звучит так. Что вы умеете готовить хорошо из... Ничего. Из ничего, в кавычках. Если это по-английски, из the ничего. Чисто конкретного ничего вы умеете что-то.
0: Слушайте, ребята, готовьте листочки, ручки. У меня в запасе огромное количество рецептов, как из ничего приготовить конфетку.
3: Да. Говорят, настоящая женщина из ничего умеет делать три вещи: шляпку, салат и скандал.
0: Шляпку, салат и скандал.
2: Только не делай вид, что ты не знал этого высказывания.
0: Знал, конечно.
2: Это Лина Зеленый, по-моему,
3: Скандал.
2: Да, скандал.
0: Так это прозвучало из-за скандала.
2: Ну, пока коллеги упражняются в обсасывании пожилых шуток. Вот. Я вам скажу, это не про бедность сегодняшнего,
0: Это про умение.
2: Потому что, открывая холодильник, из приятного, что там радует глаз, только свет, и вы понимаете, что это не тупик, это набор для приготовления молекулярной кухни.
0: Так вот. В общем, ребята, будет вкусно, очень вкусно ближайшие 2 часа. Заходите в мессенджер Макс, мы уже опубликовали пост с темой, наш канал называется «Русское радио», и в комментариях начинайте писать рецепты, как приготовить что-то нечто из ничего.
2: Да.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
3: «Автопрестиж» – официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
6: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
8: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробобнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу «Калуга». Анинки, Резванская, 6.
11: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
12: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ждешь, ждешь этого марта, а потом бац! Как февральнуло!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. В правительстве заявили о необходимости компенсировать траты бизнеса на защиту от беспилотников. Первый вице-премьер Денис Мантуров сказал, что помогать должны федеральные и региональные власти. Однако, по его словам, эту помощь нужно привязать к подтвержденным вложениям в физическую защиту. Ранее президент подписал указ о возможности передавать под временное управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы нарушают меры безопасности при ударах беспилотников. Минцифры сообщили о переговорах с Apple об активации 5G на айфонах в России. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил РИА Новости. Без согласования с Apple даже совместимые смартфоны не могут подключаться к сетям российских операторов. На прошлой неделе сеть 5G запустили в 16 городах. Доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 миллионов граждан. К концу года связь нового поколения появится еще в 50 городах. Новые онкопрепараты добавят схемы лечения по ОМС в следующем году. Среди них оказались лекарства иностранного производства, заявили Центры экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Они вошли в перечень жизненно необходимых препаратов. В частности, это лор-латинип для лечения немелкоклеточного рака легкого и камрилизумаб против нескольких видов рака. Смешарики возглавили рейтинг мультиков, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Также, по данным ТАСС, лидируют бременские музыканты Винни-Пух и Ну Погоди. За каждый из них проголосовали больше 10% опрошенных. Далее следуют Чебурашка и Простоквашино. Зарубежную анимацию из собственного детства показывают 25% родителей, в их числе Шрек, а также Белоснежка и Семь гномов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Но не могли мы пройти мимо этой темы, имея в нашем дружном коллективе одного потрясающего кулинара.
3: Это я.
2: Одну мужнюю девушку, у которой два мужика дома, и одного кулинарного блогера.
3: А, то есть потрясающий... Подожди, стоп! Я хочу разобраться. Потрясающий кулинар и кулинарный блогер — это разное, да?
2: Нет, все.
3: Я тебя отомщу сегодня.
2: А ты-то чего радуешься сидеть?
4: Потому что я так люблю, когда вы начинаете друг на друга нападать.
2: Ну, была. Нападалочка была. Иван сегодня озвучивает тему. Будьте любезны.
3: Тема у нас такая, ребята. Как из ничего приготовить просто-напросто кулинарный шедевр? Ну, то есть это имеется в виду из ничего. Если картошка, лук, вода, соль.
2: Да.
3: Перец.
2: Переходим. Все. Наша нетрадиционная рубрика. Ведь как бывает в жизни? Подходите, открываете холодильник, там... Вот это все. А через час, судя по телефону, по голосу в телефоне должны прийти друзья. И они все голодные. Что делаем? Берем это...
3: Заказ оформляем.
2: Не, подожди. Телефон сломался. Все. Исходящие не работают. Что? Но в уголке лежит он. Плавленый сырок, кусочек. Им можно орехи колоть. Достаем, да. Натираем на мелкой терке, чтобы оказалось побольше.
4: Ага.
2: Стираем при этом пальцы. Что туда? Майонезику.
4: Чесночку.
3: Кусок мяса нашелся, сало, хлеб, все.
2: Ну все, с тобой каши не сваришь.
3: Нет, сваришь. Давайте, ребят, заходите в мессенджер Макс. Пост мы опубликовали с темой. Там уже, я вижу, куча прям рецепты пишут. Правильно, вот так вот и делаете. А мы будем что-то брать на заметку. Я вот себе уже одно взял, но это попозже прочитаю.
4: Ну и еще можете дозвониться и рассказать о том, как вы делаете шедевр из ничего. В смысле кулинарии. 8495 995 105 и 7.
0: Вечер на русском.

0: послезавтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта — жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
3: Реклама на русском. Позаботились и выбрали лучшее?
4: Да, в магазинах «Да».
3: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Главное, что надо хорошо усвоить в этой жизни, это белки, жиры и углеводы.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Так, долой пустую болтовню, очень много сообщений. Сразу перехожу от Марии. История. Привет, Александр, Иван и Юля. Как-то раз сделала салат из оставшихся 3 яиц, 6 креветок и 0,5 кукурузы. Они вообще у меня остались после Нового года. На удивление, очень вкусно. Теперь часто готовлю такой салат. Иногда добавляю свежий огурчик. Советую тоже как-нибудь вам это приготовить.
2: В хорошие времена, да, друзья мои, живем. Тема сегодня, что вы можете приготовить практически из ничего. И вот креветки.
3: А здесь в каждом втором рецепте ветчина, если присмотреться. Поэтому...
1: Ну, хорошо стал жить народ. Вот что мы хотим сказать.
2: Да. У нас тут из Нижнего Новгорода есть звонок и какой-то особенный рецепт.
3: Алексей, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Рассказывайте, я записываю.
4: Ну, смотрите, у меня на самом деле рецепт очень простой. Я думаю, его все любят и все знают, как приготовить вкусный ужин и порадовать своих любимых. На самом деле обжариваем шейку до золотистой корочки.
1: Так.
4: Кладем это все на дно горшочков.
1: Так.
4: Значит, сверху потом закидываем кубиками картошечку.
1: Ага.
4: Можно добавлять, ну, по вкусу, кто грибочки, кто еще чего. Ну, болгарский перчик, помидорку. Ага. И все это заливаем чесночным соусом. Соус тоже приготавливается легко. И чеснок по вкусу, майонезик, сметанка, все разбавляется водичкой и заливается.
1: Ай.
4: И духовочку. Можно сверху еще сырочком посыпать, когда при приготовлении можно зеленью посыпать.
2: Прекрасно. Зеленочкой.
4: Все просто и вкусно.
2: Понятно. У Алексея я заметил тягу к уменьшительно ласкательным суффиксам. Майонезиком, чесночком.
1: Ну, одно дело, когда ты скажешь, берешь кусок хлеба и берешь чеснок. Хлебушек и чесночок, а?
2: А уж если сказать кусище, хлебище
1: и
2: чесночище, то это в другую программу. Это утром к перцищам.
3: Ну что, Алексей, мы вам желаем как можно скорее из пробок выбраться. А что, продолжаем готовить?
2: Нет, разбегаемся по домам.
3: Это правильно, хорошая мысль.
2: Шутка!
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Пароль?
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: Комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
0: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А тема вечера такая: мы коллекционируем ваши рецепты, как бы сказать, призраки. Блюда, которые материализуются из пустого холодильника и готовятся из ничего. То есть ваш рецепт, который можно приготовить буквально из ничего, а все при этом в восторге. Стоит 3 копейки.
2: А вот смотрите, мужская кухня подъехала. Сергей пишет: рекомендую поджарить черный хлеб кусочками в свином жиру. Одну сторону обсыпав немного солью, вторую сторону сухим чесночком. Просто и вкусно.
1: Нет, да.
3: Но
1: это, друзья мои, конечно, не еда.
2: Это закуска.
1: Да.
2: Ты боялся этого слова, что ли?
3: Поклонники ЗОЖ, любители авокадо сейчас нервно вздрогнули.
2: Авокадо?
3: Александр,
2: ППшники.
3: Ну что, вот начинается опять.
2: Лови авокадо.
3: Ага, хорошо. Я ставлю косточек в следующий раз специально для вас, и как только мне не понравятся ваши выпады в мою сторону.
2: Да мы сварим бульон из этих костей.
1: Валентина из Екатеринбурга докладывает: практически ничего можно приготовить деревенскую похлебку.
2: Ну-ка.
1: В классическом рецепте нет ничего, кроме воды, картофеля и лука.
2: Так.
1: Картофель нужно очень сильно разварить, чтобы он наполовину превратился в такую взвесь.
3: Угу.
1: Добавить лук, лучше обжаренный. Звучит ужасно, но вкусно.
2: Да.
1: Попробуйте обязательно. Вот звучит ужасно, но попробуйте. Я под таким девизом 3 раза женился, друзья. 3. Такую похлебку раньше готовили во время полевых работ. Возвращаясь к сообщению. В современном варианте мы добавляем мелко порезанную колбаску. При подаче заправляем сметаной или плавленым сыром.
2: Вау.
1: Есть еще картовница. Картофель заливается смесью из яиц и молока и запекается в духовке.
2: Очень вкусно. Это очень,
3: очень
2: вкусно.
3: Да.
2: А вот еще быстрый рецепт от Дианы, когда вот на случай неожиданных гостей. Банка кукурузы, банка фасоли, сухарики и мазик.
1: И?
3: Ого.
2: Все, салат, чуи.
1: А, перемешиваем?
2: Конечно.
3: Похудейка.
2: В отдельности едим.
1: А вдруг?
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
5: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Галетта – это с грушей.
2: Башечки,
1: что не ж. Падайте, с французского галетта – это просто открытый пирог. Очень просто приготовление, ребятки. И под сегодняшнюю тему, кстати, тоже подходит. По сути, это ингредиентов мизерное количество.
2: Сейчас разберемся.
1: Смотрите, начнем с теста. В муку, сахар, щепотка соли перемешать и натираем на крупной терке холодное сливочное масло. Затем руками все это в крошку перетираем. Вводим ледяную воду и мгновенно замешиваем тесто. На это уйдет вот вообще меньше минуты.
2: Песочный получается.
1: Ну, такое, полупесочное. Собираем тесто такой в плотный шар и убираем в холодильник полежать 30 минут. После прям сразу на пергаменте раскатываем в круг толщиной, ну, прям вот чем тоньше, тем лучше, миллиметров 3-4, не больше. Далее грушу нарезаем тонкими ломтиками, веером выкладываем на это тесто, не доходя до края 3 сантиметра. Нам нужна возможность завернуть, понимаешь, бортики
2: так.
1: Выложили плотно груши побольше, завернули, значит, бортики, смазали бортики взбитым яйцом, на грушу посыпали сахарку и в разогретую духовку 190 градусов минут на 40-50.
3: Вкусно. Ой, как это вкусно, не могу!
4: Да,
2: то есть
4: да,
2: и все? То есть это мало того, что это быстрые углеводы, это еще и самые ленивые углеводы.
4: Конечно.
1: Потом достаете его, даете ему остыть, можно сахарной пудрой присыпать, а можно с мороженым подать. В общем, ребята, это какая-то гастрономическая просто пушка-бомба, я бы так сказал. Бегом за рецептом в мой кулинарный канал, в мессенджер Макс заходим, в поиске вбиваем Иван Соловьев, вот он мой канал, вот он видеорецепт, забирайте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А мы сегодня обсуждаем кулинарные шедевры, которые можем приготовить практически из ничего. Запоминайте, я только что вспомнил. Значит, берем блюдечко, наливаем немного растительного масла, солюшки и ложку томатной пасты.
2: И?
1: Даже засохшей. Размешиваем и хлебушком макаем.
3: Ну,
2: это так
3: неплохо.
2: Вот что мы имели в виду из ничего, друзья мои. А то началось креветки, фарш, вот это все. Это, конечно.
1: Давайте сообщение
2: читать.
3: Давай. Так. А я его слепила из того, что было, пишет нам Катерина Мельник. Истинно девичий подход. Значит, с яйцами все идет в ход. Колбаса, сосиски, сыр, помидор, огурчик. Фантазируйте, 100% будет вкусно. Нелли предлагает, вот, кстати, мой вариант, который я использую абсолютно всегда. Это вариация на тему французского тоста. То есть любые там засохшие кусочки собираешь. Ну, немного молока, яйцо.
2: Ну, давай.
1: Вот смотри. Смотрите, жареный лук, ну, в общем, почистить, порезать, замочить в воде, чтобы он несколько часов полежал, чтобы горечь вышла. Потом, значит, пожарить, заправить майонезом, соль и давай с хлебом за обе щеки.
2: Жареный лук?
1: Да.
2: Но не вижу минусов.
3: Нет,
2: не вижу...
3: ты знаешь, мои французские тосты гораздо лучше.
2: А вот, парирую вашего рецепты рецептом Елены Барановой. Рецепт моей бабушки. Картошка в мундире. Чистим, трем на терке, добавляем сыр любой.
1: Да.
2: Яйцо можно колбаски добавить.
1: Да.
2: Перемешаем, кладем на хлеб. Ай, молодец. Жарим до хрустящей корочки и горячим. Уплетать, друзья мои, это двойная броня от голода, как мне кажется.
1: Это точно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр мягкий, с белой плесенью, бри, ореки Ора, жирностью 60%, 125 граммов, за 169 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин. В магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Я в автопрестиж газую, чтоб Ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
9: Автопрестиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
10: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
11: Я никогда не даю советов. И вам не советую.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

слушает страна. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство дополнительно направит свыше 150 миллиардов рублей на ипотечные программы. Премьер Михаил Мишустин заявил, что почти половину от этой суммы выделят на семейную ипотеку. Программа будет действовать до 2030 года. Однако власти собираются ужесточить условия. Среди прочего, могут привязать ставку к числу детей в семье, еще хотят ограничить льготный период до 15 лет. В то же время могут увеличить лимиты кредитования и ввести минимальную площадь жилья. Официально новые правила пока не утвердили. В Центре избиркоме заявили о готовности к выборам. Глава ЦК Алла Памфилова сообщила, что в России насчитывается свыше 110 миллионов избирателей, за границей почти 2 миллиона. Подчеркнула, что базовые принципы проведения голосования менять не стали, несмотря на нынешние вызовы и угрозы. Например, в новых регионах и приграничье утвердили особый порядок. Завтра начинается трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Граждане могут предъявить полис ОМС через мессенджер МАКС. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сервис также позволяет записаться на прием к врачу, а еще можно получить телемедицинские консультации. Ранее сообщалось, что в МАКСе появился быстрый доступ к документам с госуслуг, это, например, электронная версия паспорта и водительских прав. Россия обсуждает возобновление прямых авиарейсов с Токио и Сеулом. В российском МИДе заявили газете «Известия», что отечественные авиакомпании проводят технические консультации с японскими и южнокорейскими перевозчиками. Эти страны отказались от прямых рейсов после начала спецоперации. Однако турпоток из России туда ежегодно увеличивается. Например, Японию в этом году посетили на 20% больше россиян, а Южную Корею – на 10%. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Главное шоу главной страны, друзья мои. После первого часа обсуждаем мы с вами тему, какое блюдо вы лично можете приготовить буквально из ничего, и все останутся в восторге. Так вот, я официально заявляю, мы великий народ, друзья мои. Мы увидели столько гениальных кулинарных рецептов из ничего, что Минсельхоз может уходить в отпуск. Вот вывод очевиден. Пора признать на государство. Давайте уберем из магазинов все эти авокадо, брокколи, ананасы.
3: Не надо.
2: Почему?
3: Ну, потому что я не согласна. У вас сплошной черный хлеб, чеснок и растительное
4: Выйди
3: масло.
4: Выйди в поле и живи.
2: Отлично. Вот из этих четырех ингредиентов наши люди могут приготовить суп, пирог и лекарства от всех болезней.
5: Вот смотрите, Дмитрий пишет, подруга его подсадила на очень вкусные бутерброды, но я бы не сказал, что это не из ничего. Слушайте.
3: Да.
5: На хлеб, майонез, далее кружочками помидор, далее толстый кусок колбасы, далее кружочками огурчик, шапка сыра и в микроволновку на пару минут, чтобы сыр расплавился.
2: В моем детстве так питались... члены политбюро.
5: Я вот вспоминаю, в моем детстве бутерброд был. Берешь кусок хлеба, корочку, в воду окунаешь, достаешь и сверху сахаром посыпаешь. О!
3: Да-да-да, и водичка из-под крана еще плюс ко всему.
5: Запиваешь, да, и никакой болезни.
2: Потому что вместо мяса водичка из-под крана, там столько белка.
5: Ребята, ждем вас в мессенджере Макс, заходите, пост с темой опубликован. Давайте, отвечайте на тему, что можно приготовить такого вкусного, гениального из ничего.
3: Ну и рассказывайте, конечно, лично. 8495-995-105,7.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: дороги завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Творог рассыпчатый, фермерская коллекция, жирностью 5%, 350 граммов за 124 рубля 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
7: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: А сейчас целая рубрика будет посвящена заветрившемуся сыру. В каждом холодильнике есть кусок, который уже все, даже мышам в мышеловку стыдно давать, но он все равно там лежит.
2: Поддерживаю.
1: Значит, смотрите, Елена историю пишет. Я напомню, мы обсуждаем кулинарные шедевры из ничего. Обжарить хлеб на сковороде с маслом, одну сторону намазать чесноком, вторую мазиком. И сверху достать из холодильника вот тот самый кусок заветрившего сыра. Значит, распределить и запечь.
2: У меня гениальный маркетинговый ход родился. Мне надо, конечно, в магазинах сразу продавать заветрившийся сыр. А в принципе, его туда можно сдавать. Приносите свой сыр в пакетики и, пожалуйста.
1: Ой, прекрасно.
3: А у нас, между тем, телефонный звонок есть. Здравствуйте.
2: Андрей из Барнаула.
1: Здравствуйте, Андрей. Барнаул, добрый вечер.
3: Да, Андрей, я знаю, что у вас есть рецепт десерта. Десерта.
1: Рассказывайте.
4: Да, у меня есть рецепт десерта. Этот рецепт вообще появился от того, что я очень люблю тирамису. И я нашел как-то, с тестом что-то выпекать, именно пирожные. Я пирожные не умею. Я нашел рецепт ленивое тирамису. Как это обычно, там, без теста, без выпечки и так далее.
1: Ну да.
4: Я купил продукты все.
1: А что за продукты-то?
4: Было печенье, топленое молоко, была сгущенка. Сметана и шоколад.
1: Такой русский тирамису,
4: да. Пока я готовил, я понял, что у меня не получается продуктов, не хватает. Шоколад у меня не растаял, как нужно было. Я взял тогда, думаю, я уже начал, что делать?
1: Так.
4: Я взял просто, выложил один слой этого печенья, смешал сметану с молоком, сгущенным.
1: Угу.
4: Полил так. Этот слой, положил сверху второй, убрал в холодильник, и это оказалось так вкусно.
1: Вообще,
4: не пожалел то, что у меня не получилось тирамису.
3: Ой, это гениальный рецепт, кстати.
2: Комментарий.
3: Я бы еще банан добавила.
2: Да в смысле? У человека
1: авокадо еще туда засунь.
2: Ой, причем Андрей такой голос и интонация, ему очень идет рассказывать про тирамису.
1: Слушайте, Андрей, в следующий раз попробуйте проще, вообще проще сделайте. Смешайте сметану с какао и засуньте туда печенье. Оставьте на ночь, и вот вам тирамису.
3: Красота.
4: Еще проще.
1: Да, со сгущенкой вкусно, подтверждаю.
2: Спасибо, дружище.
3: Спасибо, Андрей, спасибо. Ой, какой хороший рецепт. Слушайте, я вот... Знаете, мужчина, который готовит десерты, в этом что-то есть нежное, романтичное. Я представляю, как к Андрею девушка придет на первое свидание, он ей бамс и говорит: ты знаешь, я это в эфире русского радио озвучивал, вот этот рецепт.
2: Да. Слушай, это тирамису, который у меня не получился. Девушка подумает: вот задавака.
3: Ага.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
6: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на масло.fit.auto.ru.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
8: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
9: И в нашем меню очередь наступило блюдо под названием «Вечерний замес». Mm-hmm. Даем задание, даем 30 секунд. За это время нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
10: Да, назовете 5 вариантов, вы гений. Получайте светильник. Будет еще один источник света, чтобы разогнать тьму в вашей жизни. Но если вы дали 10 ответов, вы бог, разорвавшие оковы гравитации, не знаю там. Отдаем вам светильник, и сверху летит колонка, чтобы ваш триумф звучал на весь район.
9: Да.
11: Дозванивайтесь обязательно. Номер хорошо знаком. 8495-995-105,7.
8: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: И вот до сегодняшнего «Вечернего замеса» для нас, друзья мои, ну что такое город Всеволожск? Точка на карте в Ленинградской области. Оказывается, город назван в честь дворянского рода Всеволожских. И в этом городе была построена первая в России автомобильная трасса.
2: Боги!
1: Владимир!
2: С кем мы сидим?
1: А что такое?
3: Ты очень информированный.
1: Дмитрий!
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
2: Дмитрий. Добрый вечер.
1: Это буквально какое-то дворянское и автомобильное сердце России получается.
4: Выходит так.
1: А?
3: Дима, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас коронное блюдо? Вот то самое, которое вы бамс из ничего приготовили, все такие: о, Дима, как круто, как вкусно!
4: Ну, у холостяка что всегда в холодильнике? Это яйца, помидоры, зелень.
2: И хлеб.
4: Ну и хлеб.
1: Завидный жених.
2: Абсолютно. Такой богатый.
1: Да, в 90-е.
4: Обжариваем лучок, добавляем помидоры.
2: Ага.
4: И потом заливаем все яйцами.
1: Понятно. Шакшука, это получается шакшука.
2: Да, это далеко до шакшуки. Ну и по-любому у холостяка в холодильнике, в морозильнике всегда должны лежать пельмени магазинные.
4: Ну это само собой.
2: Это святое. Давайте теперь попробуем замесить то, что происходит здесь у нас. Вечерний замес, наша игра. Сейчас мы вам озвучим задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание тоже так или иначе будет связано с кухней. Итак, пожалуйста, назовите действия, которые можно совершить только на кухне.
4: Приготовление еды.
2: Действия. Замесить.
1: Например.
4: Давай. Замесить, так. Налить,
2: да.
4: Отрезать,
2: да.
4: Покрошить, натереть,
2: так.
4: Пожарить,
2: так.
4: Сварить, напарить,
2: угу.
4: помыть.
1: Нормально.
4: И вскипятить.
1: Красавчик.
4: И, ну,
1: запечь.
2: Да, есть! Да. Слушайте, вот вас спасло последнее слово, потому что действие «напарить» — это в баню.
1: Чё это в смысле?
2: Запарить это на кухне.
4: Ну, манты на пару.
1: На пару,
4: напарить.
1: Да. Вот.
2: Нет, подождите, напарить это в бане.
1: Ну почему?
2: Манты на пару приготовить.
3: Иван, идите
1: нет,
3: в баню.
1: В бане попарить.
2: Ладно,
1: напарить.
2: Сдаюсь. Но все равно больше 10. Поздравляем, светильник и колонка.
4: Спасибо.
2: Для вас.
1: Работал я когда-то на программе 18+. Ох, рассказал бы я тебе о действиях, которые можно произвести на кухне.
3: Давайте Дмитрию дадим возможность приветы передать.
2: Давайте.
4: Привет всем. Спасибо вам, Русское радио, за вашу прекрасную музыку.
2: Да.
3: Спасибо.
4: Вот. Всем привет, кто меня слышит, и привет Всеволожску.
3: Огромное спасибо, Дим. Я надеюсь, не последний раз встречаемся в эфире. Ну что, все, да, завершаем. Ура!
0: Вечерний замес. На Русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А открываем холодильник, и что мы там видим? Банка, и в ней один огурчик несчастный.
2: Например?
1: Лежит. Да, кусок хлеба, который уже тоже немножечко заветрился, может, даже уже и плесенью покрылся. Ну и, конечно же, кусок колбасы тоже может быть заветренным. И это очень вкусно, когда заветренную колбаску на хлеб и последним огурчиком закусываешь.
2: Последним, ну, вот последним, здесь ключевое слово «последним». И все, потом и идешь сдаваться в налоговую инспекцию. Говоришь, приходите, смотрите, я все съел, с меня взять нечего. Друзья мои, рецепты вы, конечно, присылаете. Присылайте вы рецепты, прямо скажем, яркие, вкусные и неожиданные. Мария у нас на связи, в смысле, написала сообщение. Ее рецепт, который меняет буквально законы физики.
1: Ну-ка.
2: В кипящую воду опускаем очищенную картошку, резанную на 4 части на 1 минуту. Вытаскиваем и в приготовленное масло, смешанное с горчицей и солью, я так понимаю, масло растительное, аккуратно перемешиваем, чтобы картошка не пострадала.
1: Так.
2: Затем в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Все.
1: А, запеченная получаю. А зачем, зачем в кипяток бросать?
2: Она чуть-чуть подваренная.
1: Слушайте, рассказываю своего личного опыта. Когда сварили картошку, ну, очищенную, без кожуры, значит, вот слили воду, туда чеснок, укроп, сливочное масло, соль, перец, закрываем крышку и вот так.
2: Картошку?
1: Да.
2: И потом?
1: Она там вся такая,
2: правильно,
1: ну, как бы бьется, разводится.
2: И потом?
1: Ложкой просто есть.
2: Нет, нет.
1: Что значит? Да,
2: я
1: что?
2: Вам сейчас расскажу рецепт самой хрустящей картошки фри в аэрогриле.
1: Да при чем тут хрустящая?
2: Я тебе рассказываю.
1: Это разные рецепты.
2: Смотри, ну, нет, нет, берешь картошку вот эту из пакета замороженную. Короче, всю ее в какую-то емкость водой заливаешь, она там у тебя замороженная,
1: так.
2: Стоит 30 секунд,
1: так,
2: минуту.
1: Так.
2: Воду сливаешь,
1: да.
2: Вот так, хыщ-хыщ-хыщ-хыщ, и в аэрогриль.
1: Да.
2: И вот эта мохнатка...
1: Нет,
2: вот
1: нет, я сейчас расскажу другой рецепт потрясающий.
2: И вот эта мохнатка так зажаривается, что она так хрустит, что у вас, друзья мои, эти самые барабанные перепонки.
1: Мохнатка!
0: Вечер на русском.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте». На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Как делать деньги лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

лучше. Включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Что-то невероятное из ничего.
2: Да.
1: Все.
2: Скажи ты, дяденька, а можно ли извлечь какую-то пользу ничего? Нет, сынок, из ничего и выйдет ничего.
1: Андрей
2: Шекспир, король Лир.
1: Андрей, привет.
3: Да, привет вам. Слушайте, ну у вас такая тема, люди так измудряются по поводу того, что из ничего нужно приготовить. Но. Мне кажется, если есть в холодильнике яйца, и если есть майонез, любой шедевр кулинарный будет. То есть, понимаешь, можно просто это все залить, если у тебя что-то не получилось, пирог.
1: Да.
3: Залей его яйцами, давай майонез, и все великолепно будет.
1: Пережарил омлет, блин, получился.
3: Да, прекрасно. Все. Опять же, да, все, опять же, майонез.
1: Конечно.
3: Все прекрасно, все
1: майонез
3: исправляет.
1: Спасает все.
3: Да, ну и из яиц, конечно же, можно сделать утреннее шоу выходного дня. Я так подрекламировал.
2: Спонсор рубрики «Майонез, майонез».
1: Ладно, ребята, все, прощаемся до понедельника. Вернемся сюда в 18.00. Тебе хорошего эфира.
3: Спасибо.
2: Конец связи.
1: Пока.
4: Пока.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Президент Сербии анонсировал свою отставку. Александр Вучич заявил, что уйдет с поста 27 сентября. Ранее он говорил, что покинет пост 25 или 26 числа после возвращения с Генассамблеи ООН. Полномочия Вучича должны были закончиться будущей весной. В начале сентября он распустил парламент Сербии, что необходимо для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении принято на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы. Икону Андрея Рублева «Троица» временно изъяли из иконостаса Троицы Сергиевой Лавры. Все из-за поломки климатической камеры, сообщила Русская Православная Церковь. Оборудование могло сломаться и нуждаться в ремонте. Ранее в соцсетях появились сообщения, что из-за повышенной влажности икона якобы начала деформироваться. Искусствоведы подтвердили наличие неисправности, но считают, что проблема не критичная. До 23 года шедевр русской живописи 15 века находился в залах Третьяковской галереи. Летом 24-го по распоряжению президента икону отдали РПЦ и разместили в Троице Сергиевой лавре. В Калуге избили мужчину, сделавшего замечание подростку. Как рассказали в ОМВД, в микрорайоне Кошелев мужчина отругал подростка, который вечером ездил по спальному району на шумном мотоцикле. Юноша рассказал об этом отцу, тот, в свою очередь, позвал друга, и они вдвоем нашли обидчика сына и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, медики сообщили о нападении в полицию, оперативники установили личности нападавших и задержали обоих, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Добавлю, в соцсети появилась информация, что избитым оказался участник СВО. Дело взято на контроль Следственным комитетом России. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

кажется, этот урок усвоен уже очень давно, как и все остальные уроки жизни, которые нам сегодня полагались. Я думаю, на этом, в принципе, достаточно. Хочется, чтобы нас случайности не учили чему-то, а развлекали и давали возможность отдохнуть. 20.04, время московское. Вот сейчас как раз самое то для того, чтобы сделать русское радио чуть-чуть погромче, но и больше ни о чем не думать. Ни о каких уроках, ни о каких событиях, а только отдыхать. Вот, собственно, это вам я и желаю в ближайшее время. У нас Дмитрий Колдун появится совсем скоро. Татьяна Куртукова уже здесь фактически. Ну и всем вам здравствуйте. Классного вечера на русском.

0: дороге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
2: Реклама на русском.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
3: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

Как здесь не согласиться и не сказать «да, да, давай начнем все сначала», но только перед этим нужно сделать работу над ошибками, чтобы следующий результат был лучше, чем предыдущий, раз уж вдруг пришлось начинать все сначала, значит, что-то там было не так. Дмитрий Колдун, спасибо ему большое за выступление в эфире Русского радио. Ну и что касается всяких воспоминаний, мы сейчас будем им предаваться вместе с Мари Краймбери, она следующая выступающая здесь в эфире Русского радио. Ну и группа «Добро» и «Лицей» также у нас на подходе. Нам будет весело, классно, интересно. Оставайтесь на русском.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на русском.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона».
10: «Корона».
9: Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Корона.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь... Летают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

собственно, вам и золотая середина. Когда хочется, может быть, что-то послушать, например, да, чтобы не сидеть в тишине, но при этом, чтобы нервы успокаивались. Это Вячеслав Макаров и диджей Димиксер в эфире Русского радио. Вообще, знаете, когда вы просите, дай мне еще один шанс, мне беспокоит эта вот тишина, или пусть тишина вокруг меня будет, дело не в тишине, и вообще не в людях, которые находятся рядом с вами. Дело, конечно, в вас, а именно в том, что пора уже, наверное, немножко отдохнуть и обратить внимание на что-то другое, и запустить все бразды правления, отдать кому-нибудь другому, передать руль вообще кому-то другому правлению своей жизни, а самой, например, отправиться на пилатес, в конце концов, или самому просто взять и почитать книгу какую-нибудь, просто отдохнуть, просто мысленно, просто ничего не делать. И вы себе можете это позволить, тем более сейчас время 20:30, точно и московское. Оставайтесь на Русском радио, можно, в принципе, здесь ничего не делать, за вас мы определили все самое лучшее, что у нас прозвучит. У нас Дима Билан совсем скоро, Зиверт готовится выступить для вас, ну и, собственно, Ёлка готова взять управление вашей жизнью на ближайшие 3 минуты. Давайте.

0: кажется, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. Процентов по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Сегодня относительно вчера – это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, знаете, нужно иметь силы самой себе или самой себе признаться в своей собственной усталости. Тем более, что все мы люди, и все мы прекрасно понимаем, что мы имеем на это право. Тем более, когда сейчас на часах 20:43. Ну, вы знаете, организм тоже не железный, поэтому устали — отдохните. Хотите послушать классную музыку — оставайтесь на Русском радио. Хотите угостить себя чем-то приятным — пожалуйста, тоже себе ни в чем в этом не отказывайте. Тем более, вы в течение всего дня работали ради этих моментов. Пусть они, эти моменты, у вас исполняются. Винтаж и Елена Корикова далее вместе с нами из приятных моментов.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил об успешных усилиях Центробанка и правительства по замедлению инфляции. По словам Владимира Путина, она находится под контролем, постепенно снижается. Сейчас это чуть выше 6%. Глава государства добавил, что экономическая динамика в стране соответствует ожиданиям властей. На прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых из-за проинфляционных рисков. Заявление на получение семейной налоговой выплаты за прошлый год можно подать до 30 сентября включительно. Как пишет ТАСС, заявки принимают через сайт госуслуг, в МФЦ или социальном фонде. Граждане начали отправлять документы в июне. Выплата в размере 7 из 13% уплаченного налога полагается работающим родителям с двумя и более детьми. Средний душевой доход такой семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума. Минздрав скорректирует госпрограмму развития здравоохранения. Среди прочего, в Белгородской, Брянской и Курской областях собираются вдвое повысить единовременные выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также изменения коснутся закупок оборудования для роддомов, перинатальных центров и детских больниц. Если новые правила примут, то они начнут действовать с предстоящего января. Почти 9 из 10 опрошенных мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. У третьей это закончилось отношениями. Афиша Daily пишет, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности, 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня, а 12% рассматривают только сотрудников из другой команды. В то же время четверть мужчин не против романа с коллегой из другого отдела или равной по должности. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Приветствую вас всех здесь, в эфире Русского радио, на наших волнах. Если у вас есть какие-то взаимные чувства прямо сейчас, пусть они согревают, причем неважно с кем, с коллегами, с друзьями. Чувства же могут быть разные, не только же влюбляться, да? Ну, просто есть какая-то взаимная симпатия, и вы готовы обмениваться друг с другом вот просто так, потому что есть такой классный человек в вашей жизни. Поэтому берегите, любите, дарите, ну и, конечно, периодически не забывайте созваниваться. Ну, а что касается музыки, конечно, она объединяет абсолютно всех, и коллег, и не коллег, и друзей, не друзей, неважно, главное, чтобы вы оставались все на одной волне. Это «Русское радио», у нас Анна Семенович впереди, и Иванушки готовы открыть новый музыкальный час. Поехали! Поехали!

0: Хорошо на сон грядущий. Хорошо.
1: Русское радио.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

Хотелось бы, чтобы наши все желания исполнялись на раз, два, три, чтобы даже щелкнул пальцем, раз, и ты уже дома. То есть не катался по пробкам, не преодолевал их, а именно раз, и ты дома. Два, и ужин готов. Не приходится стоять у плиты. Три, и у тебя уже, ты уже в кровати лежишь и встречаешь уже пятницу, готовишься. Но нет, здесь без доброго волшебника, какого-нибудь восточного такого волшебника не обойдется. Авраам Руссо на Русском радио. Но будьте аккуратны, раз, два, три, работает по-другому.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: При поддержке Русского радио.
6: Ты пришел спасти нас.
7: Есть у меня одна идейка.
5: Найди себя внутри своей сказки.
8: Вы будете как черная вдова.
9: Готово.
10: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
11: Будешь раса Маша.
5: Как Иван в сказку попал.
12: Какой я ему паук, я же герой.
5: В кино с 17 сентября.
13: 6+. Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол.
14: Молчи давай.
13: Трудный ребенок с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Я желаю вам не стесняться в этой ситуации, если миллионы глаз смотрят на вас, ну, если хотя бы не в таком количестве, но ограничено это все, может быть, коллективом людей, которые за вас искренне болеют, которые искренне вам желают добра, и вы боитесь их подвести, ну, вы знаете, просто идите своей дорогой, и рано или поздно удача вас обязательно найдет. Главное, чтобы группа поддержки с вами оставалась ровно та же самая, которая остается и всегда, и которая вас верит, и которая вселяет в вас надежду, и любовь, конечно, вам тоже дарит, безусловно. Юлиана Караулова, спасибо ей большое за эту любовь в эфире Русского радио. Мы продолжаем наш классный вечер. У нас Сергей Лазарев, группа Hi-Fi, Полина Гагарина, наша ближайшая компания, и Денис Клявер. Прямо сейчас ему тоже есть что вам сказать. Прямо сейчас. Жизнь.

0: главное выбрать правильный ориентир, и все обязательно будет хорошо. А у нас ориентир сейчас на официальную группу в «Одноклассниках», где проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и обязательно влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря. Всем удачи!
1: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026.

значит, нужно сделать что-то такое, чтобы эти взаимные чувства обязательно появились. Сказать 1000 раз, как вы любите, подарить 1000 роз, поставить песню Алисы Морозовой в эфире Русского радио, вместе послушать, потанцевать, и любовь будет. Обещаю, главное, оставайтесь вместе с нами здесь, на Русском.

0: радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент продлил продовольственные контрсанкции до конца 2028 года. Это специальные экономические меры по обеспечению безопасности России, введенные в 2014 году. Ограничения касаются отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Последний раз действие указа продлевалось 2 года назад. Банкиры просили расширить поддержку бизнеса после атак беспилотников. В Ассоциации банков России заявили ТАСС, что малым и крупным предприятиям нужна дополнительная финансовая поддержка, как в пандемию. Среди прочего, хотят, чтобы льготное кредитование распространили на цифровые платформы, электронную торговлю, нефтепереработку, сельское хозяйство и туризм. Кроме этого, просят установить лимиты для бизнеса. Отдельно предлагают оперативно поддерживать аграрный сектор с учетом сроков сельхозработ. Чаще всего по пушкинской карте молодые люди ходили в кино, театры и дома культуры, музеи, концерты и библиотеки. Данные исследования представил ВТБ. Третьяковскую галерею в рамках программы посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр – 285 тысяч. Самым популярным фильмом, который посетили по пушкинской карте в этом году, стал «Чебурашка-2». Более 1 миллиона купленных билетов. Краснодар потерял очки в 3-м матче подряд в российской премьер-лиге. В 9-м туре РПЛ действующий лидер сыграл в ничью с Оренбургом со счетом 0-0. Теперь краснодарцы лишь на 2 очка опережают ближайших преследователей. Среди них московская «Динамо», которая сегодня разгромила Ростов с результатом 3-0. Динамовцы оказались на 2-м месте. У них 19 очков. Столько же у «Спартака». На 4-й строчке располагается действующий чемпион «Зенит». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую всех вас в очередной раз в эфире Русского радио. Уже с конкретной целью пригласить вас всех поучаствовать в «Столе заказов». У нас, напомню, 17 сентября продолжается. Ну, если говорить, это ориентируясь на московское время, 22 часа и 2 минуты. По крайней мере, у меня сейчас такие цифры перед глазами. Если у вас другие, это не важно. Главное, чтобы, знаете, был повод соответствующий. Хотя и без повода тоже пишите. Главное, оставляйте сообщения во всех официальных аккаунтах Русского радио. Можно зайти прямо сейчас. Вот я даже сейчас их открою, наши аккаунты. Можно зайти во ВКонтакте, можно найти нас и в Максе, и в Одноклассниках, и там, и там, и там есть уже пост для стола заказов. Выглядит это в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев, вас здесь в эфире приветствую, ну и, конечно, всех, безусловно, приглашаю. Пишите, оставляйте всякие приятности, поздравления, приветы. Что у вас там еще есть? Просто хочется сказать тем людям, которые находятся рядом с вами, много-много разных классных слов. В общем, пишите, не стесняйтесь. В течение этого часа будем знакомиться с вами и с вашими друзьями.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Оставляйте сообщения в официальном сообществе русского радио в Одноклассниках. Мы будем читать, знакомиться с удовольствием. Привет классным девчонкам Натальям. Это Екатерина написала. Хорошее настроение вам, Натальям. Екатерина отправляет улыбок. Привет всей Рязани и любимой типографии. Собственно, всем, кто слушает русское радио, хорошее настроение. Мне легкого эфира пожелала Екатерина. Спасибо вам большое. И вам тоже, как говорится, не хворать. Слушайте русское радио, делайте погромче, и все будет обязательно хорошо. Пишут нам очень много разных других сообщений. Ну вот, например, Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного осеннего музыкального настроения и так далее, там подобное. Аллочка, ну все, значит, знаки любви взаимные, которые вы тут отправили, вам тоже все это обязательно вернется. Ну вот уже возвращается здесь, прямо из эфира. Скажите, пожалуйста, моей жене Кате Скородулиной, что очень люблю. Это нам, я так понимаю, Василий попросил передать. Ну и еще поздравьте, пожалуйста, самую красивую девочку Леночку Таранец из Сочи с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов в учебе. Очень скучаем, любим, друзья из Петербурга. Пишите сообщения в Одноклассниках.
0: Стол заказов русского радио.

Ну, давайте о вас тоже поговорим в столе заказов Русского радио. Вы пишете сообщение, даете, как говорится, повод для того, чтобы вспомнить о вас добрым словом и о тех людях, которым вы готовы эти самые приятные слова сказать или написать. Написать можно, напомню, во всех сообществах наших. Можно зайти в Макс, можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, и там, и там, и там. Есть пост для стола заказов. Евгений Диденко поздравляет главного инженера Благовещенского завода Сергея Владимировича Зинова с наступающим началом отпуска. Огромное событие. Желает хорошо отдохнуть, зарядиться энергией и не забывать поливать цветок, который тоже зовут Сергей, между прочим. Хорошее имя. Залог того, что цветок будет расти и цвести. И пахнуть, самое главное. С днем рождения хочется поздравить Настю, любимую. Это, собственно, Настя написала. Угу. От Алексея из Тюменской области. Ну, здесь... Такое сообщение, что здесь нужно переставить слова, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Ну, вроде вы разобрались, да? Поздравьте, пожалуйста, самую красивую девочку Леночку Таранец из Сочи с днем рождения. Здесь мы были. Передайте, пожалуйста, привет Роману Силантьеву и Алексею Бузину, а также всем, кто сейчас слушает Русское радио. Хорошо. Сергей, передали, выполнили вашу просьбу. И вот еще. Доброго вечера, Димуль. Я так рада, что случай нас свел однажды. Я была самая счастливая. Я тебя очень люблю. Братьям привет. Наталья из Калининграда написала это сообщение. Ну и, конечно, обнимает их и нас тоже всех. Приятно. Ой.

0: 20 лет лучшей музыки страны теперь на виниле.
1: Только для подписчиков русского радио в Макс. Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на «Русское радио в Макс», нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из 5 пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио в Макс». Присоединяйтесь. 12+.
2: Реклама на русском.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Не демонстрируйте людям свое счастье! Не отравляйте им жизнь! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщение в стол заказов русского радио. Еще не поздно. Самое время прямо сейчас заходить во все наши аккаунты. Всем, всех приветствуем. Напомню, можно зайти в Макс, можно зайти в ВКонтакте, можно в Одноклассниках также зафиксироваться со своим приветом. Ну и, конечно, моя задача все это прочитать. Меня зовут Андрей Макеев. Всем здравствуйте. Сегодня уже передавали привет нашему другу, Маргарита сообщает. Ну, передавали, молодцы. Но у нас грустное настроение. Мы уезжаем из Дагестана, полюбившимся нам очень сильно. Жаль, что так мало времени провели. Дочь, жди нас в аэропорту. Маргарита, есть повод вернуться обратно, что называется, обновить свои впечатления. Самое главное, вы знаете уже, что можно в это направление отправляться постоянно. В любое время года отдыхать и приезжать с огромным количеством впечатлений. Поэтому молодцы, что открыли для себя вот такие новые горизонты. Хочу передать привет маме Елене. Пусть эта песня напомнит, как ты мне дорог. Ага, ага. Мария, какой хитрый ход, интересно. Дальше что у нас есть? Большой привет отправляется любимой дочери Амелии. Успехов в учебе, всегда улыбаться. Любящие родители Ирина и Вадим, город Химки, всегда с русским радио. Это правильно. Поздравляем Милану Кошинскую. Ей сегодня 15. Милаша, будь здорова, счастлива, пусть твои желания исполняются. Семья Журавлевых из Усть-Лабинска написали это сообщение. Ну и вот еще передайте большой привет всем жителям любимого Крыма, особенно Белогорска, от Татьяны. Ну и песню для вас, для Крыма.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Безусловно, не останавливаемся, продолжаем знакомиться с теми сообщениями, которые вы оставляете во всех аккаунтах русского радио прямо сейчас. Ксении Незнамовой и всем, кто знает эту красотку. Привет из Астрахани, так люблю тебя, родная, с душой Анастасия, написала это сообщение. Любимой дочке Софии Глубоковой. София, мама тебя очень сильно любит. Здесь больше никаких слов, но мне кажется, больше ничего и не надо. Сыну Илариону, привет, Зеленоград. Пусть растет хорошим, смелым, сильным и так далее. Солнечной компании едем из Солнечной Абхазии. До дома еще два самых тяжелых часа устали. Передайте привет всем нам. Это мужу Равилю, Женечке, ее красоткам, дочке Настеньке, Дашуле, Диана, мать Тереза. Написала это сообщение не больше, не меньше. И вот еще Евгений из Десногорска сообщает, что лежит в больнице. Сегодня любимого мужа Александра день рождения, 50 лет. Счастья, конечно, здоровья желает мужу Евгения, хотя стоит пожелать и вам конкретно, Евгения, чтобы вы вместе отмечали день рождения в следующий раз в хорошей такой доброй компании и со здоровьем.
0: Русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы!
4: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
5: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
6: Все раскидано.
5: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все в перемешку здесь, что это такое?
4: Знаете,
5: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: При поддержке русского радио.
12: Ты пришел спасти нас.
13: Есть у меня одна идейка.
11: Найди себя внутри своей сказки.
13: Вы будете как черная вдова.
14: Кто?
13: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
15: Будешь, раз сам Маша.
11: Как Иван в сказку попал.
16: Какой я ему паук, я же герой.
11: В кино с 17 сентября.
17: 6+. Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я, самое главное, нашел все сообщения, которые вы пишете во всех соцсетях Русского радио. Именно то, что адресовано для стола заказов Русского радио. Здесь, в принципе, не так сложно. Передайте привет классным девчонкам Натальям. Здесь мы были. Поздравьте самому... Поздравление самому лучшему отцу Ивану из Сочи. У его дочери сегодня день рождения. Ох, как завернула. Леночка, счастья, здоровья, удачи. Люби своего папу. Он самый лучший. Бабушка Наталья Ваганна написала это сообщение. Еще что у нас есть. Любимого Игоря Манчика, талисманчика из Пскова, Юлия, ждет из командировки. Пишет, что завтра уже увидит его самые любимые, самые лучшие глаза, самые родные. В Русском радио спасибо за поддержку позитива. Привет всем женщинам, которые побывали сегодня мамами, женами, воспитателями, нянями, поварами. И Марина вот так вот всех объединила в одном сообщении, и всем должно быть сейчас приятно. Поэтому нужно так или иначе радоваться. Настю с днем рождения. Это сообщение из Тюменской области. Дальше привет дочке Виктории из Ступино. Жди нас с отпуска. Это Владимир написал. Всем привет из Выборга. Передайте, пожалуйста, привет сыну Никите. Верь в себя, все обязательно получится. Это от Ольги. И вот здесь уже, скорее всего, придется закругляться. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь. В часе следующем мы с вами обязательно услышимся.
1: Стол заказов Русского радио. Мы штрих.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент назвал приоритеты федерального бюджета на предстоящий год. Это в том числе выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны. Также, по словам Владимира Путина, необходимо сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента для достижения национальных целей развития. Президент отметил, что в августе бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Существенный вклад внесли ненефтегазовые доходы. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что современная Россия развивается весьма интенсивно, несмотря на все сложности, и по многим направлениям выходит на первые позиции. Также, выступая на просветительском марафоне «Знания первые», Лавров пожелал европейским коллегам успеха в том, чтобы они сформировали правительства, которые будут отстаивать их национальные интересы. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче, подчеркнул министр. В Госдуме предложили не включать выходные в число календарных дней отпуска. Такой законопроект направили на рассмотрение в правительство. Авторы инициативы заявили, что действующее законодательство гарантирует 28 дней оплачиваемого отпуска. Однако период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. По словам депутатов, идея стоит в том, чтобы поменять систему подсчета отпускных дней на более логичную и выгодную для работников. Союзмультфильм разрабатывает игровые фильмы по мультикам «Шайбу-шайбу» и «Вовка в тридевятом царстве». Кроме этого, продолжается работа над фильмами по анимационным лентам «Винни-Пух» и «Ну, погоди». Представители студии заявили, что сейчас на экраны возвращаются многие герои советской анимации. Отметили, что это прекрасная возможность рассказать уже известные истории современным детям. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, согласен, когда тебе не приходится работать, когда ты уже лежишь в кровати, отдыхаешь, когда вокруг тебя находятся самые близкие и любимые люди, то мир открывается с совершенно другой стороны. Вот пусть мир именно с этой стороны открывается как можно чаще, поэтому как можно чаще отдыхайте вместе с нами под музыку Русского радио. Ёлки, спасибо большое за открытие этого музыкального часа. У нас впереди Юлианна Караулова. У нас прямо сейчас диджей Смэш готов составить нам здесь компанию. Пусть у вас этот вечер, ну, если ночью, если хотите, если у вас уже продолжается ночь, будет самый приятный, как наша музыка здесь в нашем эфире. Оставайтесь.

0: Точно.
1: Слушай осень. Чувствуй. Русское радио.

Мне кажется, что такое вообще невозможно, чтобы девушка пела такие слова, что ей не нужны и знаки, и гороскопы, и все остальное. А все почему? Все потому, что самолеты делают с нами чудеса. Самолеты, путешествия и те желания, которые исполняются вместе с ними. Елена Караулова, спасибо ей большое за то, что вот фактически невозможно. Мы услышали в эфире, и я думаю, что в таком же настроении мы с вами и продолжим также двигаться здесь, в эфире Русского радио. Возможно, кстати, для кого-то будет невозможным услышать Акмаля, например, у нас здесь. А он появится, между прочим, да, в эфире Русского радио. Совсем скоро вместе с Григорием Лепсом будет песня совместная, послушаем. Максим и градусы также из ближайших. Иванушки уже здесь вместе с нами. Любимая на русском.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

шутка. Акмаль и Григорий Лепс на русском радио. Это была шутка. Ну а теперь серьезно, русское радио приготовило для вас кое-что особенное. Это эксклюзивное издание золотого граммофона на виниловой пластинке. Напомню, это 30 лет нашей музыкальной истории и ваши любимые песни в уникальном оформлении. 5 редких экземпляров разыгрываются на канале Русского радио в Максе. Скорее подписывайтесь, нажимайте «Участвовать». Имена победителей узнаем уже завтра, 18 сентября. Всем желаем удачи!

0: на этой неделе. Номер третий.
1: На малиновой луне, на обратной стороне луны.
0: Номер второй.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Привет, моя меланхолия.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: При поддержке русского радио.
9: Ты пришел спасти нас.
10: Есть у меня одна идейка.
8: Найди себя внутри своей сказки.
11: Вы будете как черная вдова.
12: Кто?
13: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
14: Будешь раз сам Маша.
8: Как Иван в сказку попал.
15: Какой я ему паук, я же герой.
8: В кино с 17 сентября.
0: 6+. Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: там, где есть Миша Набоков. Вот он прямо сейчас сидит напротив меня.
1: Чего это? С чего это вдруг?
0: А потому что...
1: Тебе понравилось.
0: По крайней мере, если ты приходишь...
1: Потому что ты уходишь, скажи честно людям.
0: Да, если ты появляешься в студии вечером в четверг, это значит, что в моей жизни начинается уже пятница. Я себя с этим поздравляю.
1: Слушай, ну подожди еще, подожди, не уходи.
0: А у вас пятница начнется только через 18 минут, дорогие друзья. Подожди. Я уже все.
1: Да погоди ты, не уходи. Я, знаешь, еще представил, что сейчас вот многие люди украдкой при выключенном свете заходят на кухню, открывают холодильник. Я бы хотел их поддержать.
0: За что? За колбасу, которую они взяли из холодильника? Или за йогурт?
1: Пусть колбасу они свою оставят. Я хотел поддержать прежде всего девушек. Вот представь, если эта девушка, может быть, даже чья-то жена, наоборот, повезло человеку. С этого момента называйте ее ночная жрица.
0: Ух ты.
1: Да? Слушай, а если это мужчина, ночной жрец получается.
0: Ну да.
1: Тоже солидно.
0: Надо приносить жертвоприношение, без колбасы не обойдешься. Надо.
1: Конечно.
0: Да. Если вы видели, то пожалуйста. Для всех ночных жриц и жрецов... Миша Набоков остается, Андрей
1: Макуев.
0: Я, Макуев,
1: получается, ночной хулиган.
0: Да, да. А я пойду домой.
1: Давай. Андрей
0: Макеев. В субботу...
1: Ты вернулся?
0: С 9 до 11 приду.
1: Ничего себе, ты быстро.
0: Все, пока.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Первые участки для голосования на выборах в Госдуму заработали на Камчатке и Чукотке. Также их открыли на Сахалине и в Магаданской области. До этого проводилось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях. Теперь началось основное трехдневное голосование. Выборы депутатов Госдумы продлятся до воскресенья включительно. Параллельно в 39 регионах будут избирать законодательные собрания. В 8 регионах проходят прямые выборы губернаторов. Минцифры сообщили о переговорах с Apple об активации 5G на айфонах в России. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил РИА Новости. Без согласования с Apple даже совместимые смартфоны не могут подключаться к сетям российских операторов. На прошлой неделе сеть 5G запустили в 16 городах. Доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 миллионов граждан. К концу года связь нового поколения появится еще в 50 городах. Россиянки со званием «Мать-героиня» будут получать единовременную выплату 1 000 000 рублей. Согласно инициативе Минтруда, деньги начнут перечислять со следующего года через социальный фонд. Собирать документы для подтверждения статуса не придется. Звание «Мать-героиня» присуждают за рождение и воспитание 10 и более детей. Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве в предстоящие выходные. В агентстве «Метеоновости» заявили, что температура воздуха в дневные часы будет достигать 20 градусов, по ночам от 8 до 10. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Между тем, специалисты не ожидают, что среднесуточная температура воздуха в столичном регионе опустится ниже 8 градусов до конца сентября. Такое значение ожидается лишь к концу первой декады октября. Тогда в Москве могут запустить отопление. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Уже сколько, да, начало первого. И, если честно, я в легком замешательстве, потому что одна знакомая меня вчера, мягко говоря, так предупредила и сказала следующее. Вот как вы думаете, стоит опасаться или нет? Она сказала: Миша, если я позвоню тебе после 12, не бери трубку. Ни в коем случае не бери трубку. Это никакая не я буду. Или я, но не

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мой дед очень редко говорил о любви, поэтому эту фразу я запомнил. Он сказал: в любви есть свои плюсы, но и минусы тоже есть. С одной стороны, ты нашел девушку своей мечты, да, это плюс, несомненно. С другой стороны, остальными мечтами можешь уже распрощаться. Это минус.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: он, в свою очередь, встретил невероятную девушку, но тоже совсем недавно. Все было при ней, ну вот абсолютно его идеал, все понравилось, но до девушки мечты она чуть-чуть буквально не домолчала.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне,

0: Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. Парни, на своем опыте могу вам сказать, если вы пригласили девушку на танец, и она согласилась, не стоит сразу радоваться. Вначале вам все-таки придется потанцевать. Да, и от этого танца многое будет зависеть. Поэтому мы продолжаем практиковаться под любимые песни с левой ноги. И ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз.
1: Там

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот однажды мама тоже ко мне так подошла и серьезно сказала: «Миша, запомни на всю жизнь, если девушка обманывает своего парня, значит, он ей не безразличен. Понятно? А если парень обманывает свою девушку, значит, он козел».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, девушку обязательно нужно баловать и как можно чаще, потому что, как сказала одна моя знакомая, если женщину не баловать, она начинает баловаться сама.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая и ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в связи

0: что слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, сегодня у нас день секретаря. Внимание. И еще день рыжего кота. Мы всех поздравляем, но тем более вполне возможно, это может быть один и тот же персонаж. Абсолютно всех и на всякий случай даже со Всемирным днем бамбука тоже поздравим, а почему бы и нет? Тоже может быть чей-то секретарь. Ну, надеемся, что нет. Куда можно отправить свои сообщения в стол заказов на Русском радио? Прямо сюда, мне, Миша Набокову, в официальную группу Русского радио. Во ВКонтакте. Ну, вы все знаете и так, да? Где еще? В Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях. Ну, а, собственно, как рыжий кот относится к увеселительным мероприятиям, нам сейчас расскажет Мот.

Так, я смотрю, кто это тут написал. Это Татьяна. Это Татьяна, куда она написала в стол заказов в Тверском радио. Бессонница, но, как всегда, выручает любимые песни. И просит Татьяна послушать что-нибудь хорошее, ну, на наш выбор. Я думаю, мы тут не ошибемся с вами. Так, на всякий случай напомню всем, кто сейчас таки проснулся. А, что происходит? Где? Кого? Чего? Почему? С какой целью? Это «Стол заказов» на Русском радио, и вы отправляете привет и поздравления в нашу официальную группу Русского радио. Вы ВКонтакте, в Одноклассниках, где еще? Так, сейчас ладонь зачесалась, это к деньгам, надеюсь. Так, где еще? Да везде, абсолютно, во всех наших социальных сетях, в Максе пишите, что еще тут уже прилетело. Цитата, процитирую сообщение. Так, очень хотим поздравить нашу замечательную подругу Галину Белоус с юбилеем! Ура, дорогая! Желаем тебе здоровья, успехов, любви, радости! Будь счастлива, твои друзья, одноклассники, речица, Беларусь. Ну, с Беларуси, и все, достаточно нашим статистам, все, спасибо большое. С Беларуси у нас особые отношения, вы знаете, да, в столе заказов на Русском радио. Скажу, даже в рифму скажу, поздравление через колбасные изделия.

И мы возвращаемся в стол заказов в Таросском радио. Здесь просто гигантское сообщение, которое я, конечно же, прочитаю с удовольствием. Доброй ночи. Громадный привет отправляется любимой семье. Жене Оксаночке, дочи Виталине, коту Леве и сыну Никите. Это еще не все. Невестке Настюше. И вот теперь уже, да, они все живут в Новосибирске, насколько я понял. Всем удачи, хорошего настроения сыну, терпения и успехов в его нелегком труде. Он является педагогом по истории. Ничего себе, это заслуживает отдельных оваций, да? Давайте. Все, достаточно. И Анатолию Николаевичу, собственно, из Красноярска, который написал это сообщение от нас, отдельный привет. Ну, а музыкальный подарок, естественно, отправляется коту Леве, потому что каждый кот знает, кто такая Полина Гагарина.

Я уверен, Артур Пирожков будет только за, если эту песню мы посвятим Аллочке из Сочи. И все почему? Потому что отдельных аплодисментов заслуживает тот факт, что она теперь пишет нам в Максе. Вот, берите пример. Передаем Аллочке, конечно же, тоже огромный привет. Цитата. Процитирую сообщение. «Утро доброе, у нас мчим на работу. Привет моему любимому мужу горячему Ивану. Пусть знает, что все у нас получится». Это написала Ирина. И мне кажется, вот если мчать на работу, то вот только вот именно вот под эту песню особенно приятно.

И вот так, пританцовывая, мы возвращаемся постепенно к столу заказов на Русском радио. Подходим, как говорится, не стесняемся. Так, тут у нас привет и поздравления. И к этому сообщению нужно как следует подготовиться, потому что мы поздравляем любимую Натульку с днем рождения. Валерик любит, целует, обнимает. Мы, естественно, присоединяемся. Марина поздравляет нас с днем рыжего кота, что тоже заслуживает аплодисментов. Также передает привет своему любимому мужу Виктору и племяннице Юлии. Цитата: «Мы сейчас как раз в отпуске». А мы сейчас как раз абсолютно вам не завидуем, совершенно. Кого я обманываю? Капельку, наверное, завидуем. Чуть-чуть совсем.

0: Да, мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио именно с таким звуком. И возвращается сюда я. Все почему? Да потому что все хотят передать привет. Здесь и вот, пожалуйста, прямо сейчас я процитирую с удовольствием. Здравствуйте, передайте большой привет моему любимому мужу. Он самое лучшее, что было у меня в жизни. Я его очень люблю. От жены Оли. Пишет, живет на Дальнем Востоке, Амурская область. Вам огромный привет от Русского радио. Пятничный, теплый привет из Хабаровска. Также хорошего настроения, легкого дня коллегам Евгении, Ольге, Елене, Софии. И, скажу вам по секрету, нам срочно нужен привет сыну. Сыну привет. Кому-то нужно передать, нет? Ну, все вам рассказываю, да? Мы просто будем сейчас слушать песню Дениса Клявера «Когда ты станешь большим». Ну, сыну кто-нибудь хочет передать привет, да? Нет. Ну, в общем, у кого есть сын, огромный привет.
1: Когда

0: Мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Юлия написала мне прекрасное сообщение. Я просто процитирую, потому что как-то дополнить, что-то добавить к нему абсолютно невозможно. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой, дорогой мамочке Светлане Васильевне. Единственное, что вот могу добавить, это аплодисментов. Мамуля, в суете дней мы не всегда успеваем сказать самое важное, но знай, ты мой самый главный человек на земле, моя сила, моя тихая гавань. Спасибо за твои теплые руки, за твои молитвы, которые меня берегут, и за твою бесконечную любовь. Я очень тебя люблю, родная моя.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, независимо, кого обливаешь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: привет, им пока все. Я Миша Набоков, конечно же, приглашаю всех вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио, потому что кто пятницу встретит в танце, тому она улыбается. И тому, возможно, подарят сланцы. Есть такая примета очень известная.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.